0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка.

0: Доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: В суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания бренда, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финнеля и «Не верь всему, что чувствуешь, как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: 9:34 в столице. Друзья, всем привет, всем доброго дня, хорошего настроения. Пришло время побеждать в нашей рубрике «Следуй за маршрутом». У вас есть уникальный шанс абсолютно бесплатно получить наивкуснейшие пиццы. Их всего две. Нашего постоянного партнера Рафаэла Эспозито. Просто угадав, куда именно мы сегодня отправимся. Ну а прежде, как мы это делаем каждый день, напоминаем, что в данном ресторане очень много вкусной разной еды. Поэтому советуем туда заскочить сегодня.

Сегодня же убедиться самим во вкусе. Находятся они по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Ну а для того, чтобы получить пиццы бесплатно, вам необходимо внимательно слушать мои подсказки, прислать ваш вариант ответа на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Вот и все. Ну что ж, поехали, давайте слушать подсказки. Итак, данную локацию называют «жемчужиной горной Чеченской республики», где древние традиции сплетаются с неприступной природой. Там находится одно из самых красивых и живописных озер региона. Озеро питается подводными ключевыми водами, также в него впадают несколько родников со склона, на котором оно расположено. Глубина озера составляет в среднем 30 метров, но в дождливый сезон уровень воды в озере может существенно увеличиваться. Избыток стекает в долину реки Асухи. Вот, находится оно в окружении очень красивых и живописных горных склонов, безусловно, с разноцветными цветами, альпийскими травами и цветами, богатой флорой и фауной. Вот и все, дорогие друзья, наверняка вы догадались, что это за такое место. Место очень красивое, я там не была, но видела фотографии. Надеюсь, что мы туда поедем обязательно в этом году и насладимся, так сказать, природой. Жду ваши варианты ответов на номер 5533 с кодом словом «Привет». И, конечно же, итоги мы подведем в конце этого часа. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайхан.

0: Ленина 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, 9.51 в столице, как мы и говорили ранее, мы подведем итоги нашей рубрики «Следуй за маршрутом» в конце этого часа, и это время, как говорится, наступило. Да, мы разыгрывали две пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. Помимо пицц, как мы отмечали ранее, там широкий ассортимент разных вкусных блюд, которые наверняка вам понравятся на случай, если вы не любите пиццу. Вот, находится данный ресторан по адресу Путина 10 в торговом центре Грозный Молл. Телефон службы доставки 8-928-8-300-33-85. Ну и, конечно же, мы настоятельно вас просим, прежде чем объявить победителя, скажем вам, чтобы вы в ближайшее время пока что не отправлялись в горную местность, потому что там может быть опасно. Да, в связи с последними событиями. Все еще, как мы с вами знаем, и в Чеченской Республике, и в Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, поэтому нужно, поэтому лучше чуть-чуть подождать, переждать, перестраховаться, и чтобы уберечь себя и своих близких, соответственно, тоже. Вот, ну и давайте же определим скорее победителя, который у нас получил наивкуснейшие пиццы. И это абонент, чей номер заканчивается на 1588. Мы вас поздравляем, желаем вам много-много счастья, приятного аппетита и аплодисментов тоже мы желаем вам. Вот они только что прозвучали. Конечно же, правильный вариант ответа — это озеро Галанчож. И мы вас поздравляем, приятного вам аппетита. Опять-таки посвящаем вам хорошую композицию и просим людей, которые не победили, не расстраиваться. Данная рубрика у нас идет каждый день, кроме субботы и воскресенья. Поэтому, друзья, следите, слушайте Радио Грозный, оставайтесь с нами на волне 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 20. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8 938 300 0547, и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8 928 024 44 90. Создайте уют в своем доме с Баев.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11:23 в столице. Друзья, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. Давайте приступим, давайте читать и поздравлять родных и близких. Илтехар Шалажер, Дашая Мама Дигмерс Маршал Ду, мило подписывается под этим сообщением. Мы передаем ему огромнейший привет, Мауладик. Вот, и, конечно же, мы его очень уважаем. Вот, и, конечно же, передаем ему опять-таки привет. Вот, Фатима подписывается под следующим сообщением. Делик хушу тхадот тахтау синчтен стекалела ар таус дал декалел хо ирс это мокшел йол шдук яхел хо хо декалел мизанс фатимс зарец фаризу ишт висанчара аргунский детский реабилитационный центр. В общем, мы вас поздравляем, желаем вам много-много счастья, здоровья и посвящаем вам прекраснейшую композицию от Маки Межиевой. И, в общем, слушайте радио «Грозный».

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, 11:32 в столице. Час приветов продолжается в зачитке ваших долгожданных смс-сообщений. Хылдехар Шал, Жардашаев Моулади, Гмез Маршалду. Мила подписалась под этим сообщением. Мы, безусловно, передаем Моулади привет пламенный. И хорошего дня и прекрасного настроения тоже ему желаем. Ну и от меня пожелание тоже есть такое очень-очень важное для меня и для всей моей родни. Это хотелось бы поздравить, да, с днем рождения свою родную, любимую тетю Дагман. Она слушает нас прямо сейчас из Германии, и мы передаем ей от всей республики.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11.36, столица. Друзья, час музыкального привета продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. Ну а я напоминаю вам, что вы можете прислать свои сообщения на номер 5533 с кодовым словом «Привет» или же на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях до конца этого часа. Вот, и передаю большой привет, большой саламаншул своему брату Аслан. Далберг тебе был, хакер лбол, дал это был. Мы уже скучаем и с нетерпением ждем твоего отпуска, чтобы вместе опять пить чай. Замечательное сообщение. Мы тоже передаем от всей радиостанции Грозный Аслану привет, саламаншал, и, конечно же, желаем ему успехов в новой работе, и чтобы у него было все замечательно. Вот, друзья, давайте посвятим ему композицию от Майрбека Хайдарова, «Дотар» она называется, так как «Дотар» — это у нас и есть брат. Приятного прослушивания, хорошего дня.

0: приветов
1: на Радио Грозный.
0: Итак, дорогие друзья, слушайте Радио Грозный на волне 105.4 FM. Мы продолжаем. И час музыкальных приветов у нас до конца этого часа. Совсем мало времени осталось, поэтому присылайте свои сообщения на номер 5533 с кодовым словом «Привет» или же на наш телеграм-канал, как это сделали два человека, чьи сообщения мы прямо сейчас зачитаем. Леди Кошу дал изил духях и лдок сломашил де лордер. Сун угар халх щук делер сломашил хлил так раян цех чур сабел хлашк щинзаремик кисик фатимик дал. А что уж ушу, да, цари, еще с уважением, ваша Зарета подписывается под таким вот замечательным сообщением. Мы тоже им передаем огромнейший привет и передаем привет также Зарете. У нее есть очень красивый и прикольный ник, Леди Босс называется, вот. И, конечно же, Исмаил Магомадов присылает нам сообщение. Дедик Холд дал визил дуквахы Магомадов из Риксала.

Маршал Дук дал Дукуах Волхо Са Дик Дешич. Такое прекрасное сообщение. Мы ему тоже передаем огромнейший привет от всей радиостанции Грозный и посвящаем всем слушателям радио Грозный хорошую песню. Слушайте с удовольствием.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Литель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузии.
3: Получайте качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11.52 в столице, друзья, это последний выход этого часа и последний блок, в котором можно зачитывать ваши смс-сообщения, но не расстраивайтесь, у нас еще есть целых два «С» и «Дедал», что уж такое замечательное сообщение послали семье, и мы тоже присоединяемся ко всем приветам и поздравлениям. Мы, конечно же, тоже вам передаем Саламашу и желаем вам хорошего дня и прекрасного настроения. Ну и на этом все, дорогие друзья, сообщений больше нет, звонков больше нет, соответственно, и эфир у нас подошел к своему завершению. Мы, конечно же, желаем вам опять-таки всего самого наилучшего, чтобы у вас было сегодня все хорошо, а то и каждый день. Я с вами на этом прощаюсь, с утра до настоящего времени, с вами была Мадина Тавсултанова, желаю вам всего самого лучшего. И посвящаю всем слушателям на прощание композицию «Сила Новчо», поет ее Зара Хайдарова.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Но через влекяя Юлина ко спорт объект. Тюнхбол Хамбина, правительство председателя, заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Белшдешту развитие физической культуры и массового спорта цейулчу федеральный проект отстоуш. Царн Билгалин Меткаш, Курчал муниципальный коштар Ахмад Юрт, Шейл муниципальный коштар Белхтой Эйла, Шуют муниципальный коштар Дочь Бордзею. Министра Хайтин Цунхажу Лерин Хилар, Ялх бай миллион сом соу ахч. Ишт Билгалин Царн Чуадериге Карарчхайн Хейл. Сюлжала Гергш Диношкац Эйял Хилчу Дух Петер Шюлца Кеч Дешту Метхоту. Цюнхболха Амбина Кёрчу Шар Мэрис Мэр Кадыров Хас Махмад Инспекциз Метке Хилчулта. Тига Мэрин Хаэтин Ериге Цертэхлуна Нехш Даях Хилар Техлура Чура Хал Метхоту Кеч Мушбеш Хилар. Билгалда Дьесцу Бог Мехус Муш Ягнаш Береге Датарбин Хилар Цхан Ханна Йолчу Хусмаш Иш Цхан Качу Ешу Ешюнц. Регионе Амилхчу Хилан Техлуна Наша бухмуш бинчу бахар хош не отчхена методуш дух илзинш, айдар лерин хош ду цунех хаштшка. Цар баркал бух ваймех ден Кадыров Рамзан, шей лазам дай магуш одеш хиларн. Защитники Отечества Пачхалх фонда Нохчи Республики Ирч филиал школы Архия Церхошца Леринч операция Дэкшхой Дюзлфса Дадана Цамох профориентационный Цханхетарш. Мероприятие Даяхню Леринч операции Дэкшхой Дюзлхошна Йогарчу Лаккарчу Дешар Хукмтышка Деш Датасбал Года Йолчу Алшонц. Нохчи Республики правительство председателя заместителя Комполитики Архарч Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмад Тедилерц фонд Чу Ирч Дуцу категория Горячу абитуриентшкар кехтш. Цудех цханкетш дадядна сирноводский тиамартна шейла шюта курчла нажа юрта муниципальный коштышка устрадали гоня. И болх беш бу мехгда Кадыров Рамзан денчу тедилар цдохш. Россия Федерация культуры Министерства коллегия Россия Федерация правительства председателя заместителя Голикова Татьян Слахкар Махадина Новчи Республико Дюзел Мехаллаша культуры инфраструктура Цейолч федеральный проект Адахлацер Цо Билгалдин Новчи Республики Юечхалар Угре Жигарда Лочолч регионаш Ваймахка Карл Йохшу культуры учреждения школщу Карарчхен инфраструктур Одешту Дюзел Шнбешбух и Духабол Ишталерин Штергония Ду син өзінгіл қиетошқи ори холдер кәлбіл ғалдина Голикова Татьянас. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой, Марш Айл.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.

0: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машина.

Шиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Ног через влекя я Юлий на ко спорт объект. Тюнх Болхамбина, правительство председателя заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Белшдешту развитие физической культуры и массового спорта цеюлчу федеральный проект отстовш. Царн Белгалин Меткаш, Курчал муниципальный коштар Ахмад Юрт, Шейл муниципальный коштар Белхтой Эйла, Шуют муниципальный коштар Дочь Борзею. Министр Хайтин Цунхажу Лерин Хилар, Ялх Бай Миллион Сом Соу Ахч. Ишт Белгалин Царн Чуадериге Карарчхайн Хейл. Сел жала герч деношкац аял хил чудук Петер Шилц а кеч дешту метхоту. Цинах болха амбина кёрчу шар мэрис мэр Кадыров Хас Махмад инспекциз метке хил чулта. Тига мэрин ха айтин ери гец эртахлуна нехш даях хилар техлура чура хал метхоту кеч муш беш хилар. Билгалда дьесту бог мя хусмуш ягнаш бери гец атарбин хилар цхан ханна ёлчу хусмушк. Иш цан качу ешу ешшунц. Регионе амюлх чу хилан тахлуна Наша бухмуш бинчу бахар хош ньот чхена метод тош дух илзинш. Айдар лерин хош ду цунех хаштшка. Цар баркал бух ваймех ден Кадыров Рамзан шейла замдай магуш одеш хиларн. Защитники Отечества Пачхалхфонда Ногчи Республикерч филиал школы Архия Церхошца Леринч операция Декшхой Дюзлфса Дадана Цамох профориентационный Цханхетарш. Мероприятие Даяхню Леринч операция Декшхой Дюзлхошна Йогарчу Лаккарчу Дешар Хукмтышка Деш Датасбал Года Йолчу Алшонс. Ногчи Республики правительство председателя заместителя Комполитики Архарч Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмад Тедилерц фонд Чу Ючду Цу категория Горячу абитуриент шкаркехтш. Цудех цханкеташ дадяна Сирноводский тиамартна шейла шюта курчла нажаюрта муниципальный коштышка устрадгали гоня. И бог беш бу мехгдас Кадыров Рамзан денчу тедилерц дош. Россия Федерация культуры Министерства коллегия Россия Федерации правительства председателя заместителя Голикова Татьян Слахкар Махадина Новчи Республико Дюзел Мехалыша культуры инфраструктура Цейолч федеральный проект Адахлацер. Цо Белгалдин Новчи Республики Юечхалар Угре Жигарда Лочолч регионаш. Ваймахка Карл Йохшу культуры учреждения школщу Карарчхен инфраструктур. Одешту Дюзелшн Бешбухи Духабол. Ишта Леринч Тергония Ду син өзінгал қиетошқи ори холдер кәлбіл ғалдина Голикова Татьянас. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Сегодня мы поговорим о всесторонней поддержке участников специальной военной операции и их близких. Ни для кого не секрет, что Чеченская Республика сегодня находится в числе безусловных лидеров по уровню и масштабам оказания помощи нашим бойцам. Эта работа давно вышла за рамки разовых акций. В регионе выстроена четкая система. Как именно работает этот механизм, куда обращаться военнослужащим и их родственникам на местах, какой пакет документов необходимо подготовить, разобраться во всех деталях нам поможет наш сегодняшний гость. У нас в студии заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, заместитель председателя межведомственной комиссии по вопросам СВО Джабраил Абдулвагапов. Джабраил, маршалла.
2: Да, маршалла.
1: Джабраил, Чеченская Республика, как я уже сказала выше, находится в числе лидеров по оказанию помощи участникам СВО. Расскажите, как в целом выстроена эта масштабная работа в нашем регионе?
2: Да, действительно, Чеченская Республика сегодня уверенно входит в число субъектов лидеров Российской Федерации по системности, объему и оперативности оказания помощи участникам специальной военной операции. Такой высокий статус стал самым прямым следствием пристального внимания к вопросам поддержки бойцов и их семей и правильной, выстроенной работы со стороны героя России, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который неоднократно подчеркивает, что поддержка участников специальной военной операции и их семей остается безусловным приоритетом для региональных властей. Под личным контролем Кадырова в республике создана и действует целостная вертикаль помощи, охватывающая все ключевые направления – от подготовки и оснащения подразделения до медицинской реабилитации и социальной защиты семьи военнослужащих. Речь идет не о разовых акциях, а о планомерной системной работе, которая ведется на постоянной основе.
1: Известно, что в республике функционирует специальная межведомственная комиссия, которая на постоянной основе занимается проблемами бойцов и их семей. Скажите, какие ведомства в нее входят и какие ключевые задачи она решает?
2: С 2023 года работает и функционирует межведомственная комиссия по вопросам соцподдержки участников специальной военной операции, членов их семей, семей военнослужащих, а также членов семей сотрудников правоохранительных органов и иных граждан, погибших при исполнении военного или гражданского долга. Комиссия создана во исполнении поручения главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. И с апреля 2025 года данную комиссию возглавляет заместитель председателя правительства, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Махмудович Дудаев. На сегодняшний день в рамках работы комиссии в республике действует 31 региональная мера поддержки. Кроме того, в соответствии с техническим заданием, направленной администрации президента Российской Федерации, во взаимодействии с Междуведомственной комиссией проводится мониторинг по 99 пунктам предоставления мер соцподдержки участникам СВО. В компетенцию комиссии входит координация работы по предоставлению этих мер, выработка решений в сложных или нестандартных ситуациях, а также адресная помощь заявителям. Состав комиссии включены представители ключевых органов исполнительной власти, ведомств и организаций, непосредственно отвечающие за реализацию социальной поддержки. Комиссия наделена полномочиями по рассмотрению обращений граждан, запросов от воинских частей и ведомств, а также по инициированию оказания срочной материальной или иной помощи в индивидуальном порядке. Работа комиссии направлена на обеспечение оперативного и полного выполнения всех социальных обязательств перед защитниками нашего Отечества и их семьями.
1: Ну, поддержка не ограничивается только республиканским центром. Насколько мне известно, аналогичная работа ведется и в муниципалитетах, где созданы свои местные комиссии. Да? Расскажите, пожалуйста, кто имеет право в них обращаться? Это только сами военнослужащие или члены их семей тоже могут рассчитывать на поддержку?
2: Да, прежде хотелось бы отметить, что районные комиссии функционируют и созданы по инициативе председателя межведомственной комиссии и республиканской комиссии Ахмеда Махмудовича Дудаева. Исполнение поручений руководителя администрации главы правительства от 18 августа 2025 года. То есть в муниципальных и районных городских округах Чеченской Республики сформированы аналогичные комиссии, которые рассматривают вопросы участников СВО и их семей. Основной задачей данных комиссий является выработка рекомендаций по разрешению возможных спорных и конфликтных ситуаций, возникающих между родственниками участников СВО или со стороны проблемами, которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. При подготовке рекомендаций комиссии руководствуются нормами семейного законодательства Российской Федерации, а также религиозно-нравственными и традиционными устоями семьи и воспитания детей. Право обращения в указанной комиссии обладают как непосредственно сами участники СВО, так и члены их семей. Действительно, после создания данных комиссий огромная работа уже решается, вопросы, точнее, решаются на муниципальном уровне, и уже республиканским комиссиям рассматриваются уже вопросы, которые могут лишь разруливать республиканские или федеральные органы власти. Остальные все вопросы уже на местах муниципалитеты решают.
1: Решаются, да? Скажите, а вот какой основной пакет документов необходимо предоставить при обращении в муниципальную комиссию, чтобы максимально быстро все это было рассмотрено?
2: Как такого порядок обращения в комиссию не предполагает строго фиксированного какого-то перечня документов. Конкретный состав необходимых материалов определяется в индивидуальном подходе. Каждый случай индивидуально, исходя из существа заявленного вопроса. Аналогичным образом вариативный процесс рассмотрения обращения, а также формат оказываемой поддержки, который зависит от характера проблем. То есть любой человек, участники СВО, члены их семьи могут обратиться в администрацию района, могут обратиться в администрацию сельских поселений, потому что каждая глава сельского поселения ходит в районную комиссию. Комиссии как такого не закрыты, и нет определенных каких-то нормативных правовых документов, которые требуют каких-то особых обращений и так далее. То есть человек обращается, даже по телефону может обратиться, его вопрос возьмут на контроль, и оперативно, максимум за 2 дня он получит все ответы, все нужные документы и так далее. То есть главой республики поставлена задача, чтобы вопросы как участников СВО, так и членов их семей были решены в ручном режиме.
1: Для оперативного решения вопросов созданы специальные профильные группы, да, в WhatsApp, да, если я не ошибаюсь. А вот как бойцы или их родственники могут узнать нужные контакты и добавиться в эти группы? Куда им следует обратиться в первую очередь?
2: На сегодняшний день, как вы отметили, для оперативного реагирования на проблемные вопросы, возникающие у участников и членов их семей на территории республики созданы данные группы мессенджеров. В первую очередь хочется отметить, что в состав группы входят, в первую очередь, это заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по нацполитике, печати и информации, председатель комиссии Ахмед Махмудович Дудаев, руководители всех ведомств, полномоченных на оказание мер соцподдержки. Это мы сейчас говорим о республиканских группах. 100%, могу смело сказать, что охвачены все члены семьи и все участники СВО, которые находятся в данных мессенджерах. У каждой категории есть отдельные группы, отдельные направления. Если вдруг у человека возникает вопрос не по мерам соцподдержки, то уже в ручном режиме мы, то есть члены комиссии, обрабатываем данный вопрос, направляем нужные органы. И, как я уже отметил, максимум за 2 дня обративший человек получает все ответы на свои вопросы. Также есть районные группы в мессенджерах, где сидит в первую очередь это глава района, глава местного РОВД, районный судья, главный врач ЦРБ, а также все ключевые направления в районах, а также главы местного самоуправления, то есть сельсоветов. И там сидят родственники, и тоже они разбиты по категориям: семьи, участники, дети, то есть чтобы не было путаниц. И любой человек, который туда обращается, нет такого, чтобы можно было в группу что-то спросить, а что-то не спросить. Нет, любой вопрос они обязаны задавать напрямую. И все эти люди, руководство района и все руководители ведомств, которые представлены в данном районе, они все это видят, и каждый человек уже по своему направлению отвечает на вопросы. Если нужна помощь, они по своему направлению оказывают данную помощь. Исключено какое-то бюрократическое проволочки, решения принимаются, как я сказал, в реальном времени. времени. И осуществляется системный мониторинг ситуации и оперативно реагировать на возникающие обращения. Координация всех действий, взаимодействия со всеми ведомствами, как я уже отметил. И таким образом практическая деятельность комиссии и профильных групп мессенджеров охватывает весь спектр социально-бытовых, медицинских, юридических, финансовых вопросов, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. Наличие прямых каналов связи, опять же. Поэтому данная работа по поручению Рамзана Ахматовича выстроена таким образом, что они моментально получают реагирование.
1: А как добавиться в эти группы? Как найти нужные контакты?
2: Как я уже отметил, надо просто пойти к главе администрации или просто позвонить или написать, сказать, я родственник такого-то.
1: Этого достаточно?
2: Да. И они проверят по базам, потому что мы знаем каждого участника СВО, каждого защитника нашего Отечества. И после подтверждения родства человек, который обратился, как я уже сказал, по своему направлению группы, в зависимости от статуса, его добавляют в нужную группу, и там же он получает ответы на все свои вопросы.
1: Джабраил, если говорить о практической стороне дела, сейчас вот вы чуть ранее сказали об этом, но хотелось бы более подробно, какие конкретно проблемы помогают решить в этих мессенджерах и комиссиях, ну и с какими просьбами люди обращаются чаще всего?
2: В основном это социально-бытовые и медицинские, а также юридические вопросы. На данный момент проведено в общей сложности 106 заседаний комиссии. Из них в 2026 году 43. И рассмотрено 1221 вопрос обратившихся семей. Это на данный момент. Также хочется отметить ключевую роль регионального общественного фонда имени Ахмат Хаджи Кадырова, Герои России, который обеспечивает поддержку участников и своих семей. Так, на апрель 2026 года фондом оказана финансовая помощь на сумму более 3 миллиардов рублей. А жильем на сегодняшний день обеспечено более 67 участников СВО. На основе анализа деятельности филиала Государственного фонда защитники Отечества Чеченской Республики к наиболее распространенным запросом относится это юридическая помощь. Помощь мы уже отмечали. Это уже у нас 2617 обращений. Психологическая помощь, социальная поддержка, трудоустройство, помощь в оформлении документов, жилье и адаптации. То есть около 20 тысяч вопросов помимо комиссии было направлено в Госфонд защитники Отечества. Отдельно хочется отметить, что если вдруг кто не в курсе, у нас республика функционирует филиал Государственного фонда защитники Отечества, куда могут обращаться как участники СВО, так и члены их семей. То есть там уже на месте в фонде они получат и юридическую помощь, не надо будет искать каких-то адвокатов, юристов и так далее. Психологическую помощь они на месте получат. По мерам соцподдержки они получат все ответы на свои вопросы. По трудоустройству наличие вакантных мест именно для ветеранов специальной военной операции. Весь спектр услуг, которые оказываются в республике, также и на федеральном уровне, они могут на месте получать. Также, если вы участник СВО, после завершения контракта идет и регистрируется в фонде защитники Отечества, то есть если он встает на учет, то все перечисленные его привилегии, ему не надо будет куда-то ездить, куда-то обращаться. Он просто в своем личном кабинете отправляет свой вопрос, и в ручном режиме он получает ответ, и к нему закрепляют координатора фонда защитники Отечества, и он 24/7 координатор, любое время на связи. В интересах самого ветерана СВО, то есть встать на учет и получать всю информацию уже на свой телефон, личный кабинет, как на портале Госфонда защитники Отечества, так и в личном кабинете госуслуги. То есть все мероприятия, которые в ближайшее время они могут посетить, культ массовых мероприятий, спортивные мероприятия. То есть это очень большой спектр работы, спектр услуг, которые могут воспользоваться как члены участников СВО, так и сами участники СВО.
1: Джабраил, такой уточняющий вопрос. Если человек обратился в фонд защитники Отечества, нужно ли ему дальше обращаться в межведомственную комиссию по вопросам СВО?
2: Нет, если он в фонд обратился, сам фонд является членом межведомственной комиссии. Уже автоматически вопросы, которые которые не входят в компетенцию Госфонда защитники Отечества. Это, например, вопросы местного самоуправления, они перенаправляют, точнее. То есть и эти вопросы за них будут перенаправлены фондом защитники Отечества. То есть, если человек, как я уже отметил, или родственники встают на учет, то есть у них автоматически отпадает надобность обращаться в какие-то другие инстанции. Межведомственная комиссия, они работают по всей России, они созданы, чтобы улучшить работу Госфонда защитники Отечества, чтобы на региональном уровне органы местного самоуправления, министерства, ведомства, координации выполняли всю работу, чтобы исключить какие-то бюрократические операции. Член комиссии не должен обращаться к другому члену в письменном виде, то есть это для оперативности созданной данной комиссии. Поэтому могут как и в комиссию обращаться, так и в Госфонд защитники Отечества, и они получат все ответы на свои вопросы. Но лучше всего я советую стать на учет Госфонда, и все, что новое происходит, новая поддержка добавляется, какие-то финансовая помощь от государства, все это приходит лично ко мне на госуслуги.
1: То есть удобно, Максим?
2: Да, очень удобно, и потому что сейчас также хочется отметить, что все меры поддержки в республике уже переводятся на дистанционное оказание, то есть не надо будет куда-то письменно обращаться, человек, участник СВО, его данные автоматически на федеральном уровне будет вноситься в базу, и доступ к этой базе будет у региональных операторов, которые предоставляют меры соцподдержки. Опять же, он может через госуслуги отправить свой запрос и там же получить и консультацию, и документ, все, что нужно. Это будет уже автоматизировано, это будет уже

0: уже по-современному онлайн.
1: Джабраил, спасибо большое за интервью и за ту работу, которую вы делаете.
0: Вам спасибо.
1: Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был Джабраил Абдулвагапов, заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, заместитель председателя Межведомственной комиссии по вопросам СВО. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Актуальные новости. Различные мнения. Комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тамсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Растения могут быть альбиносами. Лошади, коровы, слоны и жирафы могут спать стоя благодаря особому строению коленного сустава, кости которого запираются в определенном положении и позволяют животному расслабить остальные мышцы тела. Сетчатка воспринимает видимое вверх ногами, после чего уже мозг переворачивает полученное изображение. Глаз видит картинку, разделенную на части, которую в единое целое собирает мозг. Оставлять кожуру на картофеле во время приготовления пищи полезнее, так как все витамины находятся в кожуре. Стрекозы могут летать в любом направлении – вперед, назад и в стороны. Это самые быстрые летающие насекомые, и их скорость достигает почти 100 км в час. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладуалыш Керлнышк. Ночи республики Аяюлина ко спорт объект. Тюнхболхамбина, правительство председателя, заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Белшдешту развитие физической культуры и массового спорта Цейулчу федеральный проект Ацдош. Царн Билгалин Меткаш, Курчал муниципальный коштар Ахмад Юрт, Шейл муниципальный коштар Белхтой Эйла, Шуют муниципальный коштар Адоч Борзию. Министра Хайтин Цунхажу Лерин Хиллар, Ялх Бай Миллион Сом Соу Ахч. Ишт Билгалин Царн Чуадериге Карарчхайн Хейл. Лаш хирк хилар.

Сил жала герч диношкац эял хил чудук Петер Шюльц кеч дешту метхоту. Цинах болха амбина кёрчушар мэрис мэр Кадыров Хас Махмад инспекциз метке хил чулта. Тига мэрин ха айтин ери гет эртэхлуна нехш даях хилэр техлура чура хал метхоту кеч муш беш хилэр. Билгалда дьесту бог мяхус муш ягнаш бери гет датар бин хилэр цхан ханна ёл чу хус муш. Иш цэн ка чу ешу ешюнц. Регионе амилх чу хилэн тэхлуна ше бог муш бин чуба хархош ньот чхэна метхоту жду хил зинш. Айдар лерин хош ду цунех хаштшка. Цар баркал бог ваймех дэн Кадыров Рамзан шейла замдай магуш одеш хилэрн. Защитники Отечества Пачхалк фонда Нохчи Республики филиал школы Архия Церхошца Леринч операция Декшхой Дюзлса Дадана Цамох профориентационный цханхетарш. Мероприятие Даяхню Леринч операции Декшхой Дюзлхошна Йогарчу Лакарчу Дешар Хукмтышка Деш Датасбал Года Йолчу Алшонс. Нохчи Республики правительство председателя заместителя Комполитики Архарч Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмад Эдилерц фонд Чу Ючду Цу категория Горячу абитуриент шкаркехтш. Судек цханкеташ дадяна Сирноводский Тиамартна Шейла Шюта Курчла Нажаюрта муниципальный коштышка Устрадгали Гоня. И болх бешбу мехгда Скадыров Рамзан Денчу Тедилерц Дохш. Россия Федерация культуры Министерства коллегия Россия Федерации правительства председателя заместителя Голикова Татьян Слахкар Махадина Новчи Республико Дюзел Мехалыша культуры инфраструктура Цейолч федеральный проект Ядахлацер. Цо Белгалдин Новчи Республики Юечхалар Угре Жигарда Лочолч регионаш. Ваймахка Карл Йохшу культуры учреждения школщу Карарчхен инфраструктур. Одешту Дюзел Шнбешбуха и Духабол. Ишта Леринч Тергония Ду син өзінгал қиетошқи ори холдерк албилгалдина Голикова Татьянас. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

14:05 в столице. Милана Дисултанова в открытии нового информационно-музыкального часа «Здесь и сейчас». Любовь Горянки, именно так назывался этот шедевр. Я же вам хотел напомнить, что мы, Радио Грозный, вас держим в курсе последних событий, ну и погода. Конечно же, мы любим говорить о погоде, потому что самое непостоянное, что мы с вами получили в 2026 году, так это грозненская погода. Напоминаем вам о том, что на территории Чеченской Республики и территории Республики Дагестан чрезвычайная ситуация федерального масштаба, то есть вот такой вот режим введен, поэтому мы с вами должны держать руку на пульсе и быть готовы ко всем последствиям. Кстати, синоптики обещают грозу, проливную дождь, поэтому, ребята, давайте, как говорится, мужаться, слушать радио «Грозный» и получать достоверную и полезную информацию.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
9: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
10: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
9: «Татаев» всегда ближе к вам.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: фабрики «Волга-Про» водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, устал и перегорел, Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финнеля. И «Не верь всему, что чувствуешь, как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про» – водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой.

0: «Экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив Экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. «Чеченстрой Экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только три дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный-Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
2: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баарев».
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-Вэд для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новости.
1: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Селжала даяхна дальше вместе с Эйлу Дешер интенсив. Цуюгада лучерга лишь коли. Дизайнеры образования с Эйлуч проект тюгда луч полч хейхар хой хлячил командыш. Интенсив даяхнар гю хейхар хой илмни кандидат, доцент профессиональный дешер центр Куэльна Цюнкюгал Хо Йол Богданова Елен. Дэг шош билгалдин мероприятий дик майтхилар профессиональный дейцаршна дешер дэг Кэрл Дэрэш билгалдара. Тигак астейна карарчхайна бал Тахюл шел халунаш, теристях крихулдерк, кайдука мехалник. Теречный муниципальный кошта инспекции на Юртбахам Ляттах закон сдох до диш кепара дезердар билгалдеш. Цюнх Болхамбина муниципалитет администрации Кюгалхочо Чигаев и Лес. Инспекция да лочхала Росреестра Нохчи Республикерч Урхали Кюгалхо Садулаев Айла. Шей арбауларя цар Махадина Юртбахам Ляттах Беч Белх. Хайтин да диш кепара Лят Долдеш Болч Долхош Нгодири Кхилар Ишта Жепали Озор Кхилар Лат Теснюч. Чигаяс Билгалдин ищ инспекциш дикч аварте адхан беш хилар цудек долч. Тароло долч долхал мадар доуза. Нохчи пачал хэлхра или фольклорный топ нохчу хилла Татарстан галнышка концертни программит. Цюнг болха амбина регион культуре министерству. Из дохшдар мы Россия элчу федеральной программит. Йолчу России гастрольно-концертни план с дохш Росконцерт годарц программ кечинергер России культуре министерства. Нохчу топно концерт шилла Альметьевске, Казани, Мамадыще, Нижнекамске, Массанха, Юзинзал. Шгулина цар. Ишта топно Татарстане дахан

ясна мети герчу хаусар хош. Ночи республики зайна отрасля белхлошнюк адабахна картинги хул каусам. Крепость Грозная автодроме уж каус белла тюллар шхил. Мероприятие лерин хилла России телевизионный радиовещательный зай элла федеральный почалх предприятий куэллин тэйп хишокач гергвортарн. Из белгалдешту август бет койталча. Каус мя даглоч хилла шитстэк. Цюнтулам хошнилла кубкаш ларми грамоташ. Пришта призершна елла ларми грамоташ. Студия Айр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены.

0: бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

15.41 в столице, инструментальный ансамбль «Хазана» в продолжении часа музыкальных приветов. Спешу напомнить вам, что до конца этого часа вы можете прислать свои сообщения. И также хотелось бы напомнить, что синоптики обещают дожди, грозы, возможно, даже местами будет град, поэтому вот эта немножечко напряженная ситуация, связанная с введением чрезвычайной ситуации федерального масштаба на территории Чеченской Республики, по-прежнему актуальна. Берегите себя, будьте, как говорится, наготове. Как говорится, будьте наготове и не забывайте о элементарных правилах безопасности. Слушаем с вами очередную композицию, уже на этот раз от Мадины Хамидовой. Напоминаю вам, что радио Грозный 105.4 диапазоне FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8 938 895 09 90.

0: комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 15.52 в столице, каждому по факту в жизни нужен чебурек. Нет, человек, и желательно человек, который будет готов сходить с тобой, идти с тобой на компромисс, а сходить хоть куда, как говорится. Ваше сообщение зачитываем в обязательном порядке. Ассаламу алейкум, радио Грозный, валейкум ассалам, доксала маршал душевек, шуда царит раиши азер, взаимно. Ассалам маршал даллур дарсун. Дейк шейх Мухаммадига, и что саиши нищига, айшатига, маликига, от вашей сестры Зули, дал им анчуах, да, дойл, вай, люблю вас, хаз эшир шлакатиш, особенно садейн. Угур хазник дал лахуат лохатра мою, и будет это Илья Сабиев, песня называется «Садуаттак», и все это вот практически под занавес часа музыкальных приветов здесь и сейчас.
1: Час приветов на радио.

0: Новости.
1: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Сюлжала Даяна дальше вместе с Эйлу Дешер интенсив. Цюгада лучер гали школи, дизайнеры образования с Эйлуч проект Тюхда луч полч хехар хой лячил командш. Интенсив Даяна Гюх Ехар хой элмни кандидат, доцент профессиональный дешер центра Куэльна Цюнкюгал Хуэйл Богданова Елен. Дэх шош билгалдин мероприятий дик майт хэлэр профессиональный дейцаршна дешер дэх Кэрл Дэрэш билгалдара. Тигах астина карарчхэйна бал Ахтайол шел халонаш, теористия крихулдерк кайдука мехалник. Теречный муниципальный кошта инспекции на Юртбахам ляттах закон сдох да диш кепара дезердар билгалдеш. Цюнхболхамбина муниципалитет администрации Кюгалхочо Чигаев и Лес. Инспекция да лочхала Росреестра ногчи республикерч урхали Кюгалхос Садулаев Айла. Шай арбауларя цар махадина Юртбахам ляттах беч белх. Хаятин да диш кепара лят дол деш болч дол хош нгодерик хилар ишта жепали озорик хилар лат теснюч. Чигаяс Билгалдин ищ инспекции штикч аварте адхам беш хилар цудек долч. Тароло долч долхал мадар доуза. Нохчи пачал хэлхра или фольклорный тоб нохчу хилла Татарстан галнышка концертней программе. Цюнхболха амбина регион культуре министерству. Издохшдар мы Россия элчу федеральной программе. Йолч России гастрольно-концертный план сдохш Росконцерт годарц программ кечинергер России культуре министерства. Нохчу тобно концерт шилла Альметьевске, Казаня, Мамадыще, Нижнекамске, Массанха, Юзинза. Ишта тобно Татарстане дахан лерин кечи динер гэзлой матта даулш илли. Композиции дуатгалли силал сан деясна метигерчу хаусар хош. Ночи республики зайна отрасля белглош нюк адабахна картинги хул каусам. Крепость Грозная автодроме аж каус белла тюллар шхил. Мероприятие Лерин хилла России телевизионный радиовещательный зай элла федеральный пачалх предприятий Куэллинд Айпхишокач Гергвортарн. Из Билгалдешту август бет койталча. Каус мя даглош хилла шитстек. Цинтулам хошнилла кубкаш ларме грамоташ. Пришта призершна елла ларме грамоташ.
2: Студия Айр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки.

0: беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
0: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: радио. Родное. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105,4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Растения могут быть альбиносами. Лошади, коровы, слоны и жирафы могут спать стоя благодаря особому строению коленного сустава, кости которого запираются в определенном положении и позволяют животному расслабить остальные мышцы тела. Сетчатка воспринимает видимое вверх ногами, после чего уже мозг переворачивает полученное изображение. Глаз видит картинку, разделенную на части, которую в единое целое собирает мозг. Оставлять кожуру на картофеле во время приготовления пищи полезнее, так как все витамины находятся в кожуре. Стрекозы могут летать в любом направлении – вперед, назад и в стороны. Это самые быстрые летающие насекомые, и их скорость достигает почти 100 км в час. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.
2: Город и радио.

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.
9: Радио

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-Вэт для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: They have really moved away the line.
1: Маршал дуже гладулыш керылнышк. Сёлжала даяхна дальше вместе цейлу дешер интенсив. Цуйгада лучер гали школи, дизайнеры образования цейлч проект тюкхда луч полч хехар хой хлячил командыш. Интенсив даяхнар гю хехар хой илмни кандидат, доцент профессиональный дешер центр куэльна цюн кюгал хо ил Богданова Елен. Дэх шош билгалдин мероприятий дик майт хилар профессиональный дейцаршна дешер дэх керл дэрэш билгалдара. Тигах астина карарчхэйна бал Балхтах Йолшил Халунаш, Церистях Крихулдерк, Кайдука Михалник. На теречный муниципальный кошт инспекции на Юртбахам Ляттах закон сдох до дизч кепара дезердар билгалдеш. Цюнх Болхамбина муниципалитет администрации Кюгалхочо Чигаев и Лес. Инспекция да лочхала Росреестра нох через республикерч Урхали Кюгалхо Садулаев Айла. Шай арба уларя цар махады на Юртбахам Ляттах беч белх. Хайтин да дизч кепара Лятт долдеш болч долхош нгодирик хилар ишта жепали озорик хилар Ляттесн Чигаяс Билгалдин ищ инспекциш дикча аварте атхан беш хилар цудек долч. Тароло долч долхал мадар доуза. Нохчи пачал хэлхра или фольклорный тоб нохчу хилла Татарстан галнышка концертни программит. Цюнх болха амбина регион культуре министерству. Из дохшдар мы Россия элчу федеральной программит. Йолчу России гастрольно-концертни план с дохш Росконцерт годарц программ кечинергер России культуре министерства. Нохчу тобно концерт шилла Альметьевске, Казаня, Мамадыще, Нижнекамске, Массанха, Юзинза. Ишта тобно Татарстане дыхан лерин кечи динир гэзлой матта даулш илли. Композиция дуатгалли силал сан дээцна мэтти герчу хаусар хош. Ночи республики зайна отрасля белглош нюк адабахна картинги хул каусам. Крепость Грозная автодромя уж каус белла тюллар шхил. Мероприятие лерин хилла России телевизионный радиовещательный зай элла федеральный пачалк предприятий куэллин тгай пхишокач гергвардарн. Из билгалдешту август бет койталча. Каус мя даглош хилла шиитстэк. Цинтулам хошнилла кубкаш ларми грамоташ. Пришта призершна елла ларми грамоташ. Студия Айр Абдул Муслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: получается дополнительно этой программе у этих кадалурдук. В настоящее время именно в том населенном пункте у нас проводится работа по укладке водонапорных линий. Да. У нас 48 километров.
1: Хорошо. Смотрите, вот у вас спрашивают, написали нам, ассаламу алейкум, Шамиль. Я Юсупов Ханпаша, депутат сельского поселения, обращаюсь к вам от имени молодежи нашего села. У нас в селе есть футбольная команда, но нет ни футбольной, ни волейбольной площадки. Им каждый раз приходится выезжать в частные площадки у Русмартана, чтобы играть. Ребята просят помочь нам построить и в нашем селе площадку. К сожалению, уважаемые, тут написали, вы не говорите, о каком населенном пункте идет речь. Но я думаю, все равно свяжутся, если вы депутат сельского поселения. Я думаю, вас найдут. Юсупов Ханпаша вы назвались. Ну, давайте спросим тогда уважаемого нашего Шамиля Ахмедовича. Шамиль, хуэрдра?
0: Войтун Джуаплорду, от Юсуповна, да, он депутат Хельч. Так, шин дюх, шикокер дюх, шумадачу, юрта хаштар, вишер боту, да, мулаха, он выехал, тин тин связи, доль, тик хойса хойсен, ниц хоч бармя, тума бахар, тигадо, он ищет футбольный полен, хуман далавой, футбольный поле, бирбу, выбирал лоз меткерю, в детской площадке, это детской площадке рюк, не скочил буква, да, мол, а у себя буква.
1: Да, мол. Смотрю, еще один вопрос, значит, обращаюсь по поводу проводки электричества нашей улицы, значит, и ранее обращались, кроме того, просим вас, чтобы посмотрели и электрифицировали село Гуйты, улица Шакаева, значит, электрические сети, шмукенах, цига, валду.
0: Это муслим, это халмуду, это целом по республике Уайтагана, Урус-Матанской район, Халвудской, який инвестиции шуэйду, она так инвестиционная деятельность расширенная, дешевая нужда, многоэтажная нужда, так высотный комплекс, что так на, кроме того, что и же есть она, шеш своими силами, шеш усмаш яшбу, так и электроэнергия, да, масса, она, он такая чудо, она, Ницакоч. Это мы в прошлом году, в конце года, по-моему, Ибрам, да, город постанции, так полностью тайна, новое оборудование, ну, кел постанции, или на одну часть мы повысили, да, он, это, а другая половина часть осталась, это, но до этого мы тоже дойдем, да, он. Вот тебя хаоса, хаоса, ну, хум дейду, свет гейлю, ха, это, ну, масана дегду, и да, он за раз, инзаго республики, а воел шел, тем, что мы с ним, он гушуки, инвестиционные деятельности, или микрорайоны, города строят. Да. Просто физически, да, она вот руководитель электросети Урус-Мартановского района, и Светлан, и есть чул дайл, потому что даже физически не успеваем.
1: А вот если в целом мы возьмем, если вот мы в целом возьмем Урус-Мартановский район,

0: психических сетей, ну, чтобы потери понизить. Вообще, в целом, чего удалось достичь вот за последний, давайте год возьмем, что изменилось? Значит, у нас есть представители, значит, компании?
1: Смотрите, Муслим, я даже отвечу. Идет модернизация дома электросетей. И в прошлом году мы проводили модернизацию дома по потере света дома. Мы заменили около 200 тысяч электрических столбов, несколько дом, сотен километров электрокабелей дом. Это тут я был без того, я думаю, даже Ибрагим подробно сейчас даже сам объяснит.
0: А давайте спросим,
1: в сфере деятельности его дом.
0: Занимаетесь, передайте микрофон, представьтесь, пожалуйста.
2: Начальник Урус-Мартановских районных сетей Макаев Ибрагим. Так, по району, ой, без того, она Белых действительно до программ, что задавал вчера, а ПСП программ, цены где-то процентов 30 Алмигардош, охват и новый. Так, на 27 год, да, ППН программ, что ты основной дух, новый ел проблем, что окраин, сел, что ярчи, а тебя халмо несло, келда, ош, деш, кельцин, ош, деш, нах, дух, наши, да, не стеш, да, деш, хабош, вот, ах, царь на свет и теща, и уже дух, на физически, ща, освидер, да, дега, то, что ты окстани. Цунога, Моссудина, отца проблем шел мета дом был без свет не сеш пахуек что инс и проблем шел метега и ша ег полностью дом сан схем не шрите на цу тебя бел что на меча хую ха хуша по ишта программ шел и ех кан юкаш да мола дом на хирю ал теш ну это был без что
0: дик тут я дрейс хел дал я то больше а мы давайте послушаем следующий видео вопрос.
3: Ох, свете цене проблем ютро. Дич да дернеру хрлини ветры ёлш старый лини ёлш. Зимнее время вообще сахом халату ищу свет за ультра. Ишь ты проблем ютро. Ишь ты баром хуч и сери хуч шел изолированный сери до мямяни титисан. Ишь хитца хитца опасный до ищ. Любое время мог мы бельня хада хеди уабуш сэр. И вопрос решить да ищи лаха эту бегдинцига до хух дура.
0: Шамиль, мы только говорили об электрических сетях, вот вы сказали, и, пожалуйста, вам уже претензии со стороны граждан. Вы слышали?
2: Вот вопрос, она, ой, долон, цига, дитнеш, адоша, и было бы наше, ой, до, да, да, мол, а, ишь, сай, айца лучше, а не сюда.
0: А тут яйца, накидки, накидки, проблем, что мы
2: махнут. Кустарный линиш, эр, ду, халалер, ду, она, тиш линиш, кустарный, хиллеш, от категории, рюк, иргуешь, так что ты ага был без что, знаете, даже мы хотим что-то, они сидели, что все это.
0: Дука низе не ста.
2: Ну, ох, батан что-то, да, и что они сидели, что все это.
0: Тигду, да и рез хелу. Хорошо. Шамиль, ок сахат тердиен, ассаламу алейкум. Когда будет асфальтирована дорога, город Урус-Мартан по улице Махачева, где 5-я школа, которая находится в плачевном состоянии уже 3 года, если не больше, да и рез хелу.
1: Улица Махачева, может, он имеет в виду?
0: Так. Так, извините, да, Махчаева, прошу прощения,
1: Махчаева. Да, есть пятая такая школа. Проблема, Муслим, да, она действительно, вы из-за программы БКД, что хочется, безопасной, качественной дороги, что федеральной программе, это включить Бенер, но с вот этой ситуацией с Украиной и прочее, да, она и программа, я задержку, это, ну, программа, да, он, это, ой, хаосу, хаосу, не да, мула, да, она, с программах, да, она, конкретно до конца этого года ВЭК и Елорюш и Ацажина Минавтодор Ютига ответственны по этой программе дома. Сейчас договел дома, Никсон и Хилу Шхила, ахуя своими силами асфальт Уахбилдер был действительно тяга дома, и слой асфальт, а это модернизация, что он более наборовый и по программе убавит не был. Ну, до конца этого года, да, мол, ухаться бельч бер, батя, юха, школу, ю, киги бер, что ухабилер бомбой, да, мол,
0: да, мол, да,
1: ухабилер бомбой.
0: А, у нас звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Поладул, что? Да, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Так, кецаз, там же ух, хесо, и телевизор юхер, а дальше, что ух, тура?
1: Улица.
0: Так, улица Магомадова, Мартан Теадуи, вода с перебоями, да, хидас, бог, а бог? не сказать, ты что?

0: Ну что ж, продолжаем и давайте послушаем аудио вопрос от наших граждан. Есть у нас и аудио вопросы.
1: Та комплекс ума хрил шуйвай, я намечаться дяш юйвай. Ты уж бастею, бейш эрдолар ля, сада аля.
2: Вопрос кэта дона. Да, мола дона, тега дона, ближайшие годы парк хрил, тега хазнеса нча йог нэг дон, дик нэг дон, бассейн комплексом дон. Возведенный строение хрил, у нея чё цюрта инвестору, ач инвестору яш проект не смеет шу, это дон. Тут я был бешду. В настоящее время хочу порадовать ее дом. Она в настоящее время дом. По поручению дома министра спорта и развития Чеченской Республики Кадырова Амада Рамзановича дона доволен уже этха дона Юлина спортивный дом. Полностью строение Юда Юлина дона. Это большой такой спортивный зал с душевыми и другими дона.
0: Так, еще вопрос. Ассаламу алейкум. Дебехти хулил Ваймасена. Шамиль Ахмедович, Дигар Даркса, город Урус-Мартан, улица Некрасова, значит, Шуритюк, Йолч Меттах, улица Больничная, Тихачилц, Бол Урумя, Нехцдол, Холон, Тидам Бахара. Значит, Слушаем следующий видео вопрос.
3: Донеште аж бухин был нерш, и нер бухина саж нер, да бяна нер керта, и шиара да бух бухам пылыц, он нерш духина. Нерша угар кертник, да туба сихуичич о рухдарк.
2: Ой, дэр сулю гата дэрна дон, действительно дон, дух дулзия, та нершни, тэйншни дон, мртен чвахрла. Основной наплыв воды, цигарая, нередон. У этих гадар мула был бешду, был бир большду, так был сетина бац, аз хор не хор тэй, это хилдол зи, вы фиксируют дешду, это сон жим цар собор дичани да мула дона, асфальт бянча, асфальт бюллер бувай, гравини бо бечо, гравини бюллер бувай, это тэй дюанчо, тэй та ди дуай, у нея че вэйн хитц и павад кшхил бут хан бият, лаяр лак дон, сабутти шолк и ду, это вот основное на жизненно важное уештурома свет газ вода дороги это дона вы уже дона подачи на это да мола цега дона была бир большту до заготовки что-то
0: да мола. Я Юсупов Адам Мусаевич, житель селения Тангичу Урус-Мартановского района, участник СВО с момента ее начала. Нахожусь в зоне выполнения задач по сей день. Строю дом в селении Тангичу в связи с отсутствием электроснабжения. Не могу закончить стройку и заселить семью. Обращаюсь к вам с просьбой оказать содействие в проведении электричества к моему дому, который находится по адресу Гарсиева, 42, Тангичу.
2: уже участник СВО будет, а кто на новостройщик керюченец и на кель дешевле.
0: Ну, деньги чего он ходит, помечает, на новостройщик
2: да, да, да, да, на муслим и сведения шаельчане мы разберемся, да, да, мы участник СВО Хильч Ибраим. Ой, как говорит, видишь, а мы ясно, тебя вон, уешь, вот это уешь, мы с мамой уешь. Ой, ты свет тебе говорю, кто дальше идет, да, мол.
0: Ну, Дейд Рейсхельшн. Вы знаете, мы с вами много говорим об электричестве, там, значит, связанные там и с водоснабжением вопросы у нас были. Но я хотел бы вас спросить, вопрос связан с газификацией и с газоснабжением в вашем районе. У нас, ну, как известно, есть программа дегазификации, федеральная программа. Здесь что делается? Есть какие-то сегодня позитивные, значит, новости, информации, которую хотелось поделиться?
2: По газу?
0: Да.
2: Да, есть. У нас есть программа развития газоснабжения и газификации. На период 21-25 годов построено 131 километр внутрипоселковых газопроводов. Так, также в Голончевском районе проложен подводящий дом газопровод 110 километров. Вы сами знаете, что Голончевский район – это туристическое направление дома. Так. Рамка исполнения поручения главы Чеченской Республики Рамзана Мадж-Кадырова по вопросу социальной дегазификации за прошедший период проведен газ к 1113 домовладению общая протяженностью 217 километров.
0: Больше уровня.
2: Да, и данная работа, она и продолжается, потому что эта работа находится непосредственно на контроле у главы республики. В этом году будет проведен газ к 167 домам протяженностью газовых линий 27 километров до Амула. И был социнобацин, два мавахара, нахт, инуш, дяшбу, расширяться, дяшбу, горы, газ, ез. Заявка чулу, что тебя был без такое до Амула.
0: Хорошо, а у нас звонок на линии. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Алейкум салам. Сега, вон высокий линий, ер мясо дополнительный ящик. Значит, этот вопрос, он тех, кто занимается, где что он, о, сразу дадякан, ерю бяхча, да он, и не есть цахульху, не ачет сега ящик, да он, высокий напряжение, ер энергосет курсе, у руководитель курсе, у все курсе, мы этим вопросом занимаемся, но дух хетел уж дамо, не серьем вы сега, не серьем вы, курсе у сутон.
0: Амин, да, это был, Шамиль. Ну что ж, уважаемые друзья, мы тогда ненадолго прервемся на рекламу, позже продолжим. Оставайтесь с нами.

0: Ну что же, уважаемые друзья, мы продолжаем. Я напоминаю вам, что вы смотрите программу «Особый разговор». Мы работаем в прямом эфире. И у нас сегодня в студии глава администрации Рус-Мартановского муниципального района Шамиль Ахмедович Куцаев. Значит, также здесь находятся его заместители, ведущие специалисты, собственно, все коллеги здесь. Вы можете задать вопрос. Я вам напоминаю наши контактные номера. Телефон прямой линии 8-8-7-12-29-64-62. И номер для СМС вопросов, сообщений 8-928-089-67-67. Ну что ж, мы продолжаем. И вот мне уже сообщают коллеги, что у нас звонок на линии. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, в эфире.
1: Сюзики, Эша.
2: Да, Лиза.
1: Сахалха Мартан, Урс Мартанер, я Хархою. Улица Титова, канализация Юла Любовь, да, я что, о, Духани, а что, Дихар, дальше, как по улице, канализация Юлхар, Пунч, о, Юшар, эх.
0: Угу, Дигду, так это хатан.
2: Хорошо, это.
0: Худо Лурдуцик.
2: Хауса такой канализация в прошлом году, прошлом году, як, на йог, что так, цига хауса, еще новой программе, ой, это муладон, укулау, или пойду.
0: Хлица хахтер духу, ассаламу алейкум, сюрдик хулил, су элхан юрт вахар хову, по улице Дакаева. Тахузах, лэрт аня бац, долдич бейр школе, да ха цадахло. Шей ищел хар, эту бахара, что он кузняк бельч огул колер. Вообще Урам Дакаева был Элханьертер? Он бой из Хербук?
2: Понятно, бой из Саюртер был у Листон. Да ладно, он инц, хеда-хеда, его прошлый Хербук асфальт алят. А с Алханьертер, да, он в прошлом году, прошлом году, в Гайше Кардвак Дотче, да, он дух не штекне, дух асфальтированный, да. Да, хора не, да, он адия улица, асфальт печья улица, асфальт без, да, асфальт бельшхельче, да, он цун шуашт харжиез, бюджет, он дорожный бюджет, отель, окаят, мы сумеете зарасти аншерчу, да, он асфальт дакал. Но тем не менее, да, он от регионального общественного фонда, одеж, мы сидим около 30 километров от фонда Белленко асфальт районе. Цеговый хаус, да, мула, да, он, да, ты стюта датской, да, скочивай, Белленбук, да, мула,
0: да. Да, мула. Так, а мы слушаем следующий видео вопрос, пожалуйста.
3: Редактор Вейла, эштек док на гвасталду, хар свет мог бельчо даюль шлячу, хар сейри шун магар халду хокядек, сабмартан дерия хар хою урус мартанир, хар бир шхил дай саду алш, бир дачо докас от сейр дек хуз дельчо, и тук сэр ма бу оле, тахан жда дек адман свет яли, чу док на гвастал хир док куза. Берез хуйль шун визан дель.
0: Представитель энергокомпании Волж, который может точно тоже сказать, ответить.
2: Муслим, ответит дидер, он чадо, он имеет к шеш окраина шу на дона своими силами. Это царшу халк, шишу халк, дайген, хилла юж, не дожидаясь той федеральной программы, местной программы. Что ты хвоя, Ибрагим Аллара, вы беш болгбу, мы сумеете зараз дакечу. Это улица, анжира, шадиги, район, йоку, 165 тысяч населения, 13 населенных пунктов, да окраины шчах, нахну, расширяться дешбу. Ну, вы дате сдут отдаст, да, алму, ладно, он прямой эфир, ради КТВТ, вы аусер, ду, цыгил, че аус, дих, ладу, им, да, он. Вы цик, да, хочу, да, он, да, мула, да, хочу, ду, аусер, ду, вы, ду, вовчу, ну, дек, да, не, си, ду, трансформатор, хейти, за трансформатор, хуйц, тарю. Вы цик, а бог, беш, ту, просто, он, ще по программе модели вышел такие дона, жим царь собор дичане, хок бастал мол агурле дона, урс мартаня, окраинишка.

0: ал ятту бол. Значит, Магомеда Пашаевых на зеленый пункт, а у Цаязи, значит, еще номер его, он, значит, и Мича...
1: Мартан. Мартан, да, Хаусаду кое-дал молодого, он асмаэллет, он асфальт. Масанна без низкого чбармяда, он тесен цадит, а дать это дикарду и почкот, он тедильнаду, таладу, он низкого чсакочул, ну, да, хаусаду к тебе, мял протяженностью, мял ширина, и так куда хаусаду к туда мол.
0: Хорошо, а мы слушаем следующий видео вопрос, пожалуйста.
2: Саламу алейкум, рахматуллах, ва баракату, дедикат бэл, ва итана, гейчурул, чуштаду, Сац, вы махара, масана, беш белых шбухо махкаха, штон хокунаха, и бол, бир бол шбуй хунах, штхунах, бол хирбари хунах, наха на зицахул ао, ело рели тия эле, шт идея лухтха.
1: Дересул, альвеву, и камел дешуга,
0: вышу.
1: Вопрос, да, он хит, он павает к шельчу, я докку береги укреплений, что смыть на хешхалади, лазих, или так, и каждый береги укреплений, он, Эмран Шимаев, да, он рабочий группа, он полностью оценить ситуацию, мел протяженностью, мел углубиться, дин, мел меткюана ваял. Все информацию мы передали Министерству природных ресурсов, министру, в результате чего сам министр приезжал и направил свою рабочую группу, где они оценили, зафиксировали, составили акт. Работа над этим видео тогда мула. В этом году мы шерпу дисвенчана Эллага, город Урсмартан, мы этаж к Жолчаде, хохши и вот хожа руса, а Китай еще дал мула. На следующий год включить Рушел. Он еще береги укрепления, еще федеральным программам. А кроме того, да, он в прошлом году, прозапрошлом году, Алганюрта свыше 3 километров, Шелжа свыше 3 километров, Рвешничва свыше 3 километров, берег Украины, ешь годами ходово, что вода мула. Сега хочет, да, шаев момент зафиксировать, ну, Министерство природных ресурсов передать, ну, на контроле, да, на правительстве, что его просто. Да, мула, хочет, да, он сега.
0: Хорошо. Уважаемые друзья, тем, кто нас смотрит, слушает, я хочу еще раз напомнить, что у нас в студии глава администрации Урусмартанского муниципального района Шамиль Ахмедович Куцаев. Также здесь находятся его коллеги. Вы можете позвонить, задать свой вопрос по номеру прямой линии 88712-29-64-62, 88712-29-64-62. Ну или же написать свой смс-вопрос, сообщение, прислать нам по номеру 8-928-089-67-67. Мы продолжаем и слушаем следующий видеовопрос.
3: Дедек Дуал, Арбайта Мирова, улица Бух, Тенгчу Дауича, Хозега Диасиовал, Меткбай Цари Хатболш, Архуолцо, Альдия Ачайна Оксия, Циноште Чайна Шайн, Грейдер Хакшухе, Дар Грейдер Хакишхерери, Кою Жабах, Кита Нянисба Ишхерери.
1: Магари, Астеха Наустроек Шуиш, Улис Шуиш, Айнди, Айн Уехат, Хажахаджи Тигадол, Хуля Дуна, Осерана Томар Даул, Грейдер Ясгир Шусерану, Тигакача, Тигаде Гнесняндик, Дуй.
0: Хорошо, Баркал, Дейрис Хэл. Так, а мы продолжаем, и я вам хочу задать вопрос. Ну, вопрос, который... Здесь у меня очень много вопросов. Я готовился к вашему, значит, нашей встрече и по различным направлениям. Экономическим, социальным вопросы подготовил. Но все равно для нас первичнее, важнее это вопросы наших зрителей, жителей, в первую очередь, Урусмартанского района. Поэтому мы их тогда недолго отложим. Если успею, обязательно задам. А тут вот такой вопрос. Так, ну что, такой вопрос. Просим вас оказать содействие по укладке асфальта Алханюр Цуворова, протяженность 250 метров, и свой номер указали. Угу. Ну, посмотрите.
1: Да, Ген Бацов, не думаю.
0: Хорошо. Дигду, так, вы, значит, если давайте о социальных объектах немного поговорим. В 26-м году вы сказали нам в самом начале,

0: таких важных строительных направлениях развития и инвестиционной деятельности. Ну вот все-таки хотелось бы узнать у вас, вот, что планируется в этом году в социальной сфере.
1: Значит, в настоящее время идет строительство трех социально значимых объектов. Это три школы. Тянгичуны 600 мест, Шалджины 360 мест, и Гиханы 600 мест. Также в этом году нами разработан, направлен на госэкспертизу проектная документация на капитальный ремонт 9 образовательных школ. Это уже 26 год. И сюда был объект, куда мула, молодец, социальный объект Швейдон, Святодон, Ларюшу, Ховушту, еще одного на остальные штуки.
0: Хорошо. Ну, тогда давайте послушаем еще один видео-вопрос от наших граждан. Пожалуйста.
2: Ассаламу алейкум. Далеко до Фаметка. Берчу Егшчук. Берти Лехтюах мир. Стоял с бас. Эйсы она остальные. Булар хилу. Да, дианар. Берди чубе анната. Ишта. Артеку члетер. Дейша, она остальная, жимчага, что укрдет, он хунах. Штхалдук позадек, а когда уштела тергуе, хазара позад, что укрдет хунах.
1: Муслим, осе, камеля, халар, вопрос, я альвистельча элери, и шайл, момент, шин, схэллил, паватку, где хильдо зиен, что я фиксировать, не надо видеоматериал, что фото, отчет, что шайл непосредственно министр природных ресурсов, Венову, ши рабочий групп, а я от нее совместно с моими, да он обследовать, акчать на ее, эти адамы, улац, вот я, да он и на федеральном уровне, и республиканском уровне, вот что я, бирбош, балбу, эти адамы, так и тебе, что ли, да, цабут ханбе, а тебе, что ли, и паватку, что хилла, да он. Хочешь, доктор, всегда мол, не съедом в этом.
0: Большая просьба оказать содействие в укладке асфальта село Алханюрт, улица Гаплаева. Значит, Алханюрт рвать. Шаюрт вашем вот сюда асфальт.
1: Не ладно, но юрт вашем вот сюда же не сдать. Твахка 6 километров асфальт бельнику аурта.
0: Или?
1: Да, бельнику. Просто масса на асфальт близко.
0: Так царь хуйрдовый, Гаплаева, Барбушка.
1: Гаплаева, она царь Охстек, царь Хабу и Гаплаева, шеш Дикнахбу, юрта дона, Хазем Рич Болштон. Да, мула дона, хочет дукой тебя, осе дукой.
0: Да, мула. Так, а мы слушаем аудио-вопрос от наших граждан. Пожалуйста, аудио-вопрос.
3: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Далмакш мяш ли дольшу дала ли лочунта эту большу. Штат хошала жир дахар хой дутхо. Акьянди гутар дабюч новка ойлисте аш дутхо. Ак ойлисте ак би пхи урам бутха свети чох. Ак ледар ло юлш та ит шо халга тхэш ишца. Тхэйни цитсе та акази боги дух шхатисан свети ртха. Буйсана дина цанна агуара. Телевизоре я холодильник, я гетца, да уши, чучок, цветы сбал уши, ах, что-то. Так, ах, би при урме, аж больше массу, тавежери, ижери, царах, ждихар, дарх, тажима, эту больше талхари, тон и цветы с годахараш, ждихар, доктра, ждак, ойлисти, эйх, чо, держин, ах, ухоль, ждениц, кэче, жда, жими, освещение, ах, ухоль, чо, докошел, худар.
0: Что можно сделать?
1: Худо мигрду. Да, мол, а стек дихар, да, он, хауса, айса, да. То шайма баха, ой, листе, аж то шеш бохцо, да, он. Тега хауса, айса, да, мол, а да, он, цен, не проблем, решите, ауса, дуко, трансформатор, хитиз, трансформатор, хитиз, да, более мощный, да, он, Ибрем. И шайл момент, чаще, фиксировать, тен, реестер, на тебя баба, без коэра, да, Хауса дон, коча дон, куда
0: работать. Дедик дойл, соцер гирч утарю, соч о дихар дархон, ца по километру не бил хайра. То табаха хава такси, о халду кузлил, со Ибрагима Берлантию. В общем, из хатерду гирч утар, он хай его
1: метр. Ю гирч утар, лом цю и дон, на подгорном.
0: По километру, не бил, и дик не могу по километру.
1: Может, ошибки нет, я то, ну да, а у себя такой адрес у меня.
0: Адрес номер шеи, та
1: номер.
0: Ибрагима Берлан, ты бы, ну, что...
1: Гехчкотер, йок, йортец, по километру, не Берлан, да. А у себя такой.
0: Ну, что он дикор, хорошо, Сергей, метки, я ищу, мадушу, да.

0: Я то больше. А мы с вами давайте послушаем еще один видео вопрос, пожалуйста.
1: Дебяткидов, со вечер вахарху, умаров салман, халхер хижимдер, кварга дасер хинстан лердинасан, земно ист дахок, хину някбок, истер берд болаш, хину датьякош, датьякош, цену штей хоч. Я он же дахвашек, да это был тяр, он остал дичь, волкер дерсунах, да ушеда.
2: Действительно, то, что хилду актуатина, хит павод шхельчена, метро до 10, а мегар до берег 60 минут, он тяну штеде не до. Тут я его был бешбу, да мола, он тяну хума сохранить, я его ерюй. Тут я был бешбу, он мусы на уровне правительства был бешбу, он тяну.
0: Да, Шамил, ой, Генсон, Талан, электричество ЕЦВ, значит, газоснабжение ЕЦВ, ну вот, они отъемлемая часть водоснабжения. Ой, Генсон, значит, Эхкию, Йоуханью, Хинцдол Хал, Муду, Мартанде.
2: Муслим, Хинцдол Хал, Муду, он Эльче, Йоучхенаха, Бодикбо, Вадисхин, Качамбатер, Шхуль, он Эльче, Шилиучхенаха, Гюра, Я дохди энчхена, а мы сеч вахеду. Мы сеч вахеду. Излишка я не веду. А райвах мы ели не от эхдона, на басенч уж ютхи, дед машинч уж, агруш те даже дона, уж арби хардок даст, кто его мысит церч, то мысит ролик, усреч уж, арабер, выявитеш. Просто шлан керта агру ты уакуасан, сутками лет кто не дон, дата ультой, юта иштон, плитки ты шлан кшок, аж нахбу. Ацхин качем больш, это хору мушикер, та дольш ту хит лиричем, на ан хиту эрдер хунельче, население хаджжен дауна, у далу шел дебите, мы превышаем полтора раза. Полтора раза превышаем. Мы говорили об этом даже с министром жилищно-коммунального хозяйства, мусти митцах лата хамел дау. Ну, хи дауна, лирца дяша, и свободный полив дрюкта. Это... А так, что касается насчет нехватки воды, да, ой, урсмарта, не отвохка, отвохка, чалга, да, она, ой, шварт водопроводный сечек, на районе скважин, что она, хохшира, да, мола, в сторону, мартан, чалбич, метах, или пешу, юка, да, она, и ца шико скважин, туа, то, она, то, не ца документация, скетчу, что туда, мола. Ой, мола, бучут, я, дихр, дырк, не сухеш, вош, нахек, да, район, багар, вошк, и хида, она, تست دیتر حد لنا این وقت اگر حلول خواهد شد کنتی آشن دست خواهد شد نه مولا و چطوری با بیش تو خن قاچم باترش دلش تو یوخ چن هتی و تی خل هم بودی دیزا مسلم دو دق نسوسی و خل مطر بوجی خل سویت تایولی خل همش تو اونا نه قیچم بوده دل دلایت مستون لبوی حال عدالش تو چون من سیخ ریگریت تو سیخ متقاط تو کدام مولا
0: Да,
2: они сидят такой.
0: Шамиль, вот халга эфира хинца на вот именно вопрос хулку часто встречается. Сергей Гюшарец, я шкафты что-то именно по улучшению жилищных условий. Вот и хаттеш духуливый, духнах и вехрема.
2: Дело, но он хаттеш духома гуль на обращаться мы до вой хучке пар администрации, чувака специалист по юрист по ТВН, вот так он, она у вас тут деш до вой по молодым семьям, да он госпрограмме, а зюк, а да он ТВН, вот так и да он участвует, да он талаха, да он по этой программе, да он госпрограмме молодым семьям, да он очередь, да, дух был, это дух был. Так, дадала ахча, там, это с программ цены, да, он в федеральный центр, хайлик был, а почему моя те, это там 100, 200, 300 семян, да, и лишь, чем мы с удовольствием балули, да ладно, он хорошо рад, он, это 10, 15, 20 семян обслуживать те, что он, и что те, на, он, где штука, да, это, в зависимости от состава семьи, что выплачиваются по молодым семьям.
0: Шамил, а вот вы дает свой подключение, газоснабжение, электроснабжение, значит, в том числе и водоснабжение. Но вот таган и проблематика ли это твой, то, что у нас нет легализации объектов частного строительства. Наши киях чех садох, киях тах чех садях, шон газ, это сахмухит, это сахмухит, это сахмухит, это сахмухит, адрес то очень просто так халдин
2: тянуть.
0: Кузах, болгбой, что вот, там,

0: реализация объектов недвижимости.
1: Да, Мусим, тут я, он беш балма, бу бодик бокал, дизду, он тел земельный отдел дополнительный нахвет, он хинз задел эйт, мас нахвет, кэте бог, так, он почвоши, как умели халга, шипримо, эверилче, на бельгал дякна, дари, мог болил, луакил, дарцакил, халдолил, тахор, Хусмана Шиеда, он соответствует с кирчал дештук, он зарегистрировано право собственности, хули договор, хульчане. Хин знах кэта, бодал хилли, да он нах кирч барва, бипин бол балац, вой резистенни шур, стрейт шур, на кайкан борда он, астиха дел айет маста он, бол дик хабош, бо нах ва кэта, бо были моменты, да он, ола муслим, он Мухаммад не даст соврат, с 50-х, 60-х, 70-х годов стрейни шпош, бо аш был наха, ца кирту, ца бокуюч, ца учетюч, ин был нах жена, ше кирчти, на кирте, а ше бокуюч не сина, так, ну, тогда на хакиет, барем, хильче, дегазификация. Йок программ, йок эдон, йок программ, йок эдон. Мел ато, она уявен, а за як чуел, ча са отвеча документация, егене занесен эдон. Хакиет, что ж, а вече, эдон, вот и бесплатно, свете, газиалу, что ж, док берт, мы дойдем. Нах, кет, бог, шпуцу, я бог, бешту.
0: Алхамдулиллах. Шамил, вы минут чесан, таши минут тесан, вы эфир ерзе, значит, я хотел бы у вас спросить, вот в прошлый раз мы в этой студии с вами встречались 30 апреля 2025 года, и по итогам эфира поступило 79 вопросов от населения. Я хотел бы вас спросить, если можно коротко, со всеми ли удалось связаться, дать разъяснение, вот краткие итоги?
1: Муслим, да, из 79 вопросов, да, двух вопросов решите, на двух дешто, на цуках повтор, что 8 вопросов не в компетенции нашего района, да, на телефон, что аж район и рабочий, так, то он юридические права, и лада, он судебный, да, он право, и лада, он разъяснит, на двух дешто, решите, на
0: кнаму. Альхамдулиллах, да, Аллах. Ну и в завершении нашего прямого эфира у нас есть такая давняя традиция обращения к населению с дополнениями, с разъяснениями. Если у вас есть что сказать, время ваше,
1: пожалуйста. Ярчка, массуметя, деш субботник, что в рамках поручения главы республики, ханиш, санхиш, санцаннеш, да он, далаха, да он, давон, шметя, цабол, шметя, да он, хусам, да, вала, хусам, на, не лада, он, цвездуоч, кета, ох, дел, кирбасар, дез, мет, нисло, сло, цуна, ио, злохуль, шейши, коу, кет, хусам, кет, ранди, он, хатандар, издар, да он, так, шоу, долчина, мустим, да он, хитца, да он, Док садехана, региональный общественный фонд, да он сах, да о, да ларец деш. Дерес вот алур дерсона, ой мехтен рамза ажем мехтен аманана. Хензоинт эдош гурбна что, аз гурбна что дак саган кеч маш беш тут во уже заяв косун хакетча. Это дак бертке дак это оригинальный общественный фонда. Деяш вот что гири мистеган истабайтер жиг дайтер ахчен саг дайтер. Волла дадик ларуш мадасто. Дагер баркал бока сегера сэрэй он бахар хвост эрха дуна мехтен аманун ва мехтен рамза ажена дуна. Ца дош по саганашу.
0: Амин, амин. Ну что ж, уважаемые друзья, к сожалению, большому сожалению, время прямого эфира подошло к концу. Я вам напоминаю, что сегодня у нас в студии был глава администрации Рус-Мартанского муниципального района Шамиль Ахмедович Куцаев. Также здесь были его коллеги. Мы отвечали на ваши вопросы. Шамиль, дейрейс хэлхон. Амин. Ну что ж, это была программа «Особый разговор». До свидания и всего вам доброго.

Дереги зона гон харметтик. Мэр дитин объекта дереги уешум дол шхилар. Кадыров Рамзан Хайтин белых сих дару те атам бабиш сахилар цердикалин. Массу гун качо йол шхил дезер. Ши арвалария мэк дахилла Путин царахчук ошта шолч сизда гышло шечуа. Ишта регион мэхал стратегический объект халкшнюкар аэропорт ечуа. Сигажи гардеш белых дукием уахуот аз еш цюнцан хал ешу керла терминал гышло. Баймердехи хамч спачал думи депутат Делимханов Адам Дейтин белых дерзича тару хир кхилар алам мюлха хиламшца кием уахау. Цюн хирю кием уахуу шолгачу теган систем. Асошер уже хал йок аэропорт статус. Белгалдин ереге терминал чезарт эварал чара ин ялла сайолур кхилар. Из России илбе угре карарчхайн тедах карсиогуш дика хейлш долш хирилшу. Кадыров Рамзан Дикмахадина метигаш ингенч сюрт. Жалар Садаев царахчу урме алекат долч синх цеял хилч метя инспекции схила веймек да Кадыров Рамзан шиет цена кёрт шар мэр Кадыров Хас Мухаммад улш. Метге долш тол хал доузитин мэр. Гаузан чкеч муш беш бут эхлор хал мет тотту. Ишта чуадеш белхш ду хилчу зена маха дош. Даяхна ери гет нехш. Мехда стеделин белхш сих дыр бахар хой герг чхэна шай хус мышка берзу. Дагдай цеялар нистелир карарч бетта цхайт толча сюр. Рын сыдэйн чултэх, исхат долч сийн хиял цэ ёйш гахьягна цэй ар службаш. Цучур ар бэхн дюзал шэй хусмаш мэттит талцюл чханна датарбина пляцна чпетаршчу. Цар массара Баркалбог регион айдална кастина мэхден Кадыров Рамзан. Бухам шэх от белч хэна шэй долдарна тесна цэдютш. Маккар в регионе и они делегации. Ваймахкар Цанхэйна всегда хэлхэн хэлчэр тэхэнх болчарах лят шёл. Цар Цанхэрта правительство председателя заместитель ом политики Архард Зайни Зорбна хами министр Дудаев Ахмад. Сушек Амеля Белгалдин нохчикам дэхэйцэрэх чэхдэл хэлэр амма. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажинник Бабар Бандолш регион жигархы шю лэрэню угри хэрмазечу хазчу мэттигэх. Рядитин истории Мехалч Агонях экскурсинах ом хилчи хилми маха.

та ролуш долу архівірч документшна указшна етеюш. Карарчхена ногчі республіки Амерш Бехаш дездре бархом векалшбу Кадыров Рамзан політик нісхелар баандолш цхана кепра дөншда царню. Ишта году мас царна цатердеш. Беш болбу пачалхал арха бехш болчу ногчна годеш цейра шеймах кцел зайлария Албилгалдин Дудаев Ахмад. Дисидина дуқа мехал хатташ. Цанхитар дерзина иса сурт дақырт. Сюлжала даяхна Ахмад Грозный Амон Куэллин тэ елхшуқачан лерин мероприятия тега дақлочхылы Росгварди ноқчы республикерч Урхалли Кюгалхо Делимханов Шарип Ахмад Грозный Амон командир Бисаев Анзор нюцхалли ведомстве подразделений командирш. Лармеч хэйша дэқалйина ереге личный состав Тюна ветеранаш. Белгалдин цар докта лучхилар. Лерин операция даяхря регионе Кирмазалла лариеш. Бисаев Анзорши елч состав царах Баркалы Аллар. Ваймехден Кадыров Рамзана. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров. Амат хажи царахчу региональный уралифон президентна Кадырова Айманина. Дайма подразделенина. Тергоеш годеш хилар. Мероприятие югдош соучтена Белгалбеучан. Чаккене адекшхорс дезгшдехкин. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Белгде Кашхоч Деш Кэлхэнч сотрудники ИСА Мемориал Халха. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-30-20. 8-928-300-30-20.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.

0: 8-300-30-20.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Гражданский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душигла Долыш, Керл Нашк. Мехда Кадыров Рамзан Халла Масех Гышлуши Чум Майдна Угре Халх Исхилла Конгресс Хол Ечуа. Кверт Шар Майра Кадыров Хас Мамад Ваймех Дин Дисин Белхш Дамух Дюлхшду. Дин Тредди Суате Белхуэ Кахвикш Бучуэн Шчуа Ишта Туешу Парковье Зона Гун Харметтик. Майр Дитин Объекта Дереги Юешум Долшхиллар. Кадыров Рамзан Хайтин Белхш Сихдару Театр Амбабиш Сахиллар Цердикалин. Масу Гун Качо Юлшхилл Дезер. Ши Арвалария Мехда Халла Путин Царахчук Ошта Ашолуч Сизда Гышло Шечуа. Ишта регион Мехал стратегический объект Халкшнюкар аэропорт Ечуа. Тигажи Гардеш Белхшду Кием Уахуот Аз Еш Цюнцан Хал Ешу Керла Терминал Гышло. Баймехдех Ехамч Спачал Думе депутат Делимханов Адам Дейцин Белхш Дерзича Тару Хир Кхилар Алам Милха Хиламшца Кием Уахау. Цюн Хирю Кием Уахуу Шолга Чутеган Систем. Асуашероже Хал Йок аэропорт статус. Милгалдин ереге терминал Чезар Эварал вчера Йиньялла Сайолур Кхилар. Из России Илбя Угре Карарчхэнт Эдахкар Сьогуш Дика Хэлш Долш Хэрилшу. Кадыров Рамзан Дикма Хадина Меттиге Шенгенч Сюрт. Сюлжалар Садаев Царахчу Урми Алекат Шдолч Синх Цеял Хилч Меття Инспекции Схилы Ваймехда Кадыров Рамзан Шиет Цена Кюрт Шар Мэр Кадыров Хас Мохаммад Улш. Меття Долш Толхал Доузитин Мэр. Гоузан Чкеч Муш Беш Бут Эхлор Хал Меттоту. Ишта Чуадеш Белх Шду Хилчу Зена Маха Дош. Даяхна Ереге Нехш. Мехда Стеделин Белх Сихдар Бахар Хой Герг Чхэна Шай Хус Мошка Берзу. Дагдай Цеялар Нистелир Карарч Бетта Цхайтал Чех Сюрен Саденчул Тех Исхат Долч Син Хелце Йоиш Кахегна Цей Арслужбаш. Цучур Эрбехн Дюзел Шей Хусмаш Метит Талцюл Чхана Датарбина Лецнач Петерщу. Царма Сара Баркалбог Регион Эйделна Кастина Мехден Кадыров Рамзан. Бухам Шех От Белч Хена Шей Долдерна Тесна Цедютш. Хорошо, мехдас Кадыров Рамзан Дакайхинду ломат сёлчу кошти, а жима юг эра бизнес хиора шоду эл. Цюнадер где средеш правительство председатель Даудов Муамад Кёрти Авулштаяхна кейтшу. Цушик Амеля Билгалдин мехдас Кадыров Рамзан Течагинч Планц Дош Деш системна белых шхилар. Хаэтин карарчара кочья Билгалина Ковай Тэт Эсна мероприятий юй. Докладина вице-премьера Мох экономика хиора министра Шептукаев Руста. Кейтшуня дейс Ломт Сьолч Коштшна популяризация Тига Даян Хиллар Ехки культурный мероприятиш. И дереге дешту Ломт Сьолу Меттик Шкар Бахар Хой Дахар Туда Йолч Алшонс. Цюнц Дюзн Еш Бахар Хошн Хусмушчу Карл Йолшчу Коммунальный систем Шешчу Больниц Школаш Паркаш Сквераш. Туризм Дейк Долч Докладина Туризм Министра Байтазеев Муслим. Цухайтин Ваймахкар Садар Меткаш Езел Дают Шхиллар Махбохчу Туристи Тирах Гора Шар Ралах Дол Шхилар. Хэчо Ерзош Даудов Мамад Хайтин Планс Билгалдинак Дереги Шодерзли Хочтин Далдиз Шдуэл. Туркой Махкар в регионе Яню делегации. Ваймахкар Цанхэйна всегда хэлхэн хэлчэр тэхэнх болчарах лят шёл. Цэр Цанхэрта правительство председателя заместитель ом политики Архард Зайни Зорбна хами министр Дудаев Ахмад. Сушик Амеля Билгалдин нохчик амда кэцэрэх чэкдэл хэлэр амма. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажиник Дабаар Бандолш регион жигар кэшю лэрэню угри кэрмазечу хызчу мэттигэх. Ретриадитин истории Мехалч Агонях экскурсинах ом хилчи. Хилми маха до таро луш долу архиверч документчна указчна тетевш. Карарчхена ногчи республике мерш бехаш дездре барх ом векалшбу. Кадыров Рамзан политик нисхилар бандолш цхэна кепара дэвншда царнюк. Ишта году мас царна цатер деш. Беш болбу пачалхал арха бехш болчу ногчна годеш цейра шеймах кцел зайлария эл. Билгалдин Дудаев Ахмад. Дейседина дуққа мехал хаттыш. Цанхетер дерзина есі сұрт дақырц. жала даяхна Ахмат Грозный Эмон Куэллин тэ елшукачан лерин мероприятий тега дахлочхэлла Росгвардии Нохчи Республикерч Урхалли Кюгалхо Делимханов Шарип Ахмат Грозный Эмон командир Бисаев Анзор нюцхалли ведомстве подразделений командирш. Лармеч хэйшэ дэ калйина ереге личный состав тюна ветеранаш. Пилгалдин цар докта лочхэлэр лерин операции даяхрия регионе Кирмазалла Лариеш. Бисаев Анзорши, Йолч состав царах Баркалы Аллар, Ваймехден Кадыров Рамзана, Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров, Аматажи Царахчу региональный уралий фонд президента Кадырова Айманина, Дайма подразделенина, Тергоеш, Годеш, Хилар. Мероприятие Йогдош Саухчтина, Билгал Белучан, Чаккене, Адех, Шхорс, Дезгш, Дехкин, Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров, Аматажи, Белхдеха, Шхоч, Деш, Келхенч, сотрудники Иса Мемориал Халха. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый очиститель воздуха Xiaomi справляется с аллергенами в квартире за 60 минут. Компания Xiaomi представила умный очиститель воздуха Midea Air Purifier 6. За 2 часа работы он, как утверждает производитель, может удалить почти весь формальдегид из воздуха квартиры средних размеров, а за час почти все аллергены и другие загрязнители. Midea Air Purifier 6 оборудован комплексной системой очистки воздуха. В ее состав входят 2 раздельных модуля и пара вентиляторов, прокачивающих практически до 12 тысяч литров воздуха в минуту при уровне шума до 26 дБ. Внутренняя конструкция прибора включает первичный фильтр для крупных частиц, антибактериальный слой, формальдегидный фильтр, кассету с нанофильтром и еще блок химических абсорбций в сочетании со слоем для ультрафиолетовой стерилизации, необходимый для уничтожения вирусов и бактерий. По заверению производителя, за 2 часа работы новинка удаляет до 99% формальдегида из воздуха при площади помещения от 49 до 84 квадратов. Для мониторинга характеристик окружающего воздуха используется несколько датчиков. Они следят за температурой и влажностью, содержанием частиц формальдегида и пыли. Вдобавок, Air Purifier 6 совместим с экосистемой HypoOS и может работать в связке с другими устройствами умного дома. Новинка поступит на рынок КНР 13 мая. На этом пока все. Услышимся!
0: Новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках.

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-Вэт для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью – «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Час приветов на Радио Грозный.
1: 21:27 на часах, дорогие друзья, час приветов на Радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, написали нам следующее. Хочу поздравить с днем рождения дорогого своего старшего брата Руслана. Руслан, ты наша опора и поддержка. Желаем тебе много удачи и много здоровья. Родные и близкие подписались под данным сообщением. Далее большой салмаш хочу передать своему отличному другу. Валиду, большой Соломаршал, да, Аушвойло, без подписи. Ну и на этом, кажется, все, друзья. Также напоминаем вам, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Будьте осторожны, погода меняется очень быстро. В общем, оставайтесь на волне 105.4 FM и берегите себя.

0: приветов на радио Грозный.
1: 21:39 на часах, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, с днем рождения у нас просят поздравить очень красивую, умную девушку по имени Айшат. 15 лет ей сегодня исполнилось, попросили, вот, чтобы радио Грозный ее поздравило. Ну, радио Грозный, конечно же, присоединяется. Мы желаем тебе, Айшат, во-первых, здоровья, счастья, и чтобы все твои мечты всегда исполнялись. Далее. Большой салам, маршал, хочу передать Луизе и также ее подруге Мадине. Вы прекрасны, ваша любимая подруга подписалась под этим сообщением. Еще один привет летит в Гудермес Розе от Румисы. Ну и на этом все. Также, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода меняется очень быстро, поэтому будьте осторожны и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: России.
1: Маршал душегладолыш керылнышк. Ваймяк да, когда Рамзан халлы мастех гышлуши чум майдна угре халх исхиллы, конгресс хол ечуа. Кверт шар майра, когда Рамхас Мамад ваймяк дэн дейсин бэлхш дамуғ дуэлхшду. Дейн тгэ дэ сахтэ бэлхуэ кахвэкш бучуэн шчуа ишта ту ешу парковье зона гуан харметтик. Майр дейтин объекта дэрэгі уэшум долш хиларх. Когда Рамзан хайтин бэлхш сих дару, тэ атгам бабиеш цахилар церди каллин. Масу гум качо ёлш хил дезер. Ши арвалария мэк дахил Путин царахчук ошта шолч сизда гышло шечуа. Ишта регион мехал стратегический объект халкшнюкар аэропорт ечуа. Тигажи гардеш белхшду кием уахуот аз еш. Цюнцан хал ешу керла терминал гышло. Ваймердех ехамч спачал думе депутат Делимханов Адам Дейтин белхш дерзича тару хир кхилар алам милха хиламшца кием уахау. Цюн хирю кием уахуу шолга чутеган систем. Асуаше роже хал йог аэропорт статус. Милгалдин ереге терминал Чезар Эварал вчера Йиньялла Сайолур Кхилар. Из России Илбя Угре Карарчхэнт Эдахкар Сьогуш Дика Хэлш Долш Хэрилшу. Кадыров Рамзан Дикма Хадина Меттеге Шенгенч Сюрт. Сюлжалар Садаев Царахчу Урми Алекат Шдолч Сейнх Цейал Хэлч Меття Инспекции Схэлла Ваймехда Кадыров Рамзан Шиет Цяна Кёрт Шармэр Кадыров Хас Мохаммад Улш. Меття Долшту Хал Доузитин Мэр. Гоузан Шкечмуш Беш Бут Эхлор Хал Меттоту. Ишта Чуадеш Белх Шду Хэлчу Зена Маха Дош. Даяхна Ереге Нехш. Мехда Стаделин Белх Сихдар Бахар Хой Герг Чхэна Шайхус Машка Берзу. Дагдай Цейалар Нистелир Карарч Бетта Цхайтал Чэс Сюрен Саденчул Тех Исхат Долч Сейн Хелце Йоюш Кахегна Цей Ир Службаш. Сучур Эрбехн Дюзел Шей Хусмаш Метит Талцюл Чхана Датарбина Пляцнач Петерщу. Цар Массара Баркалбог Регион Эйделна Кастина Мехден Кадыров Рамзан. Бухам Шех От Белч Хейна Шей Долдерна Тесна Цедютш. Хорошо, мягдас, Кадыров Рамзан дакайкинду ломат сёлч кошти, а жима юг эра бизнес киора шоду эл. Сюнадерг дейс редеш правительство председатель Даудов Мухаммад Кёрти Авулштаяхна кейтшу. Сушик Амеля Белгалдин мягдас, Кадыров Рамзан тэчагинч планц дош деш системна белых шхилар. Хаэтин карарчара кочья Белгалина кобай тэт эсна мероприятий юй. Докладина вице-премьера мох экономика киора министра Шаптукаев Руста. Кейтшуня дейс Синлом Цюлч Коштшна популяризация тяга дая анхилар яхты культурный мероприятиш. И дереге дешту лом Цюлу меттик шкар бахар хой дахар туда ёлч алшонц. Цюнц дюзн еш бахар хошн хусмышю карлы ёхшю коммунальный систем шешю больниц, школаш, паркаш, скверыш. Туризм дэх долчх докладина туризм министра Байтазеев Муслим. Цухайтин вай махкарса да арметкаш езел дают шхилар махкбогчу туристи тирах гора шар. Ралах дол шхилар. Хэчо ерзош Даудов Мухаммад Хайтин планс билгалдинак дереги шо дерзли хочтин дал дез шдуэл. Туркой махкар в регионе и они делегации. Вай махкар цханхэйна цигда хэлхэн хэлчэр тэхэнх болчарах лят шёл. Цар цханхэрта правительство председателя заместитель ом политики Архарч Зайни Зорбна хами министр Дудаев Ахмад. Сушик Амеля Белгалдин нохчик амда кэцэрэх чэкдал хэлэр амма. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажинек Бабар Бандолш регион жигар кэшю лэрэню угри кэрмазечу хазчу мэттигэх. Ретриадитин истории мегалч агонях экскурсинах ом хилчи. Хилми маха до таро луш долу архиверч документчна указчна тетевш. Карарчхена ногчи республики мерш бехаш дездгэ барх ом векалшбу. Кадыров Рамзан политик нисхэлар баандолш цхэна кепара дэвншда царнюк. Ишта году мас царна цатэр деш. Беш болбу пачалхал арха бехш болчу. Ногчна годеш цэра шэмах кцёл зайлария Белгалдин Дудаев Ахмад. Дисредина дука

Михаил Хаттыш. Танхитер Дерзина Иса Суртдакарт. Сюлжала Даяна Ахмат Грозный Амон Куэллин Тайел Шухачан Лерин мероприятие Тигадах Лучхилла Росгвардии Нохчи Республики Ирч Урхали Кюгалхо Делимханов Шарип Ахмат Грозный Амон Командир Бисаев Анзур Нюцхали ведомстве подразделений командир Лармеч Хайша Декалина Ереге личный состав Тюна ветеранаш. Пилгалдин цар докта лучхилар. Лерин операции даяхря. Регионя кирмазалла лариеш. Бисаев анзорше. Йолч состав царах баркалы аллар. Ваймехден Кадыров Рамзана. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров. Аматажи царахчу региональный уралий фонд президентна Кадырова Айманина. Дайма подразделенина. Тергоеш годеш хилар. Мероприятие югдош соучтена билгалбелчан. Чаккене адекшхорс дезгшдехкин. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Белхде Кашхоч Дешкалхенч сотрудники ИСА Мемориал Халха. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Оман Ламусташ.
1: Салам маршал душик хоми махкой. Юга грозный радио эфираю Оман Ламаш стелу передач. И дальше вергу журналист Мусураев Алдер. Тогда Оман Ламаш передача дал учу литературный орг журнал Кёртердак

0: доктор, литературовед Алиева Зарина. Маршал Зарин.
1: Дели маршал.
0: Зарин, хокайкар табаханду и док баханду, вай массарна виеш вывиш хилволу, вай белг на уаст, лиш на уаст, бог ол нохчо унах, вай цвоцу масях шоду, из дин хочи тагансина, хуцай цайш чакошердер. Сунда гавег, менка илов эльбрусу. Сунах дин учена, лецна язина дукку, цуша дукку, статьяш язин, книг, цацум, ара яха, вай литература лецна, вишта. Доц ачи из нохчи республик, культур, сила, бел ховар, дукку мероприятишка, республика даушуч, да лучвар, шиха арш иш астин кигичарна даушвар. Зарин, тица хоцин белаш бина яцун халха гэхчул дешна имя цун университетя, милвара минка илов эльбрус, таган вайт вочвула.
1: Олга Зархун Дейл Рейс Хилл Эльбрус Дагавойч Шахар Передач Я Хаал Шо Хилларн Эльбрус Тан Вицва Ищу Чувай Ом Дозала До Стаг Динук Из Дагвош Нах Мялбу Цуа Диндол Гулк Шдой Ишда Им Дейхар Дол

0: доллац. Ах, вайн из бог ишамбу, тагана вайн из хлит еще лщац, ног чему открыл без, хих без, школшка, хихар хуа юеш вайн. Шейк ом хум дешхил вес, жимчадюн и амошхил дес бош, са, тхун эхуетуч, амелдер, аселер дела, сун ла амле арно, сун хуар датск цик деша, сун баш ишт, цаха, че шеш одирду, шей кирч чулу эла, ишта, цашит, стагвархтхо, и кирч чу дела, да им от эльбруса, от шаранис, шей он ляхлатина со сун, инц масла он эль, со деш лу шер бадик дич. Да им цар, от схайна книг, шума, нюх, туан бейлер цулт, эх, туан бейл чулт, эх, вайн, литератур, массум, ягин, халлак динч, шершка, ха, лах литератур, я цар. Занятий, шка, ногчи литератур, шарани, ногчи фольклор, шеш занятий, чех ялчи, да, им кинчик Сулейманов, Ахмады, Дагдосон, сборник, сун халор цар, еш оли, юх анализ йойтар, литературоведение, а, хюх швар Эльбрус, юх, стига, ха, диш, балх, балхба, чех маяла шарани, кафедре, ха, балбеш, сетирсо цар, етирксо цига, ногчи литератур, хюхш, сюах ца бабул, шбарх, шцуэна, так, юх, хок, вай, орг журнале, ша, кюарт редактор, хуатли, дар из цига ищет вайн литературный сотрудник Юшер Ногчи Мата Эл. Ша сюхдуша Элла цик ха ялирцус журнале ши эзер колшара. Дюна от Эльбрус ха ялирсо юхцут а ша кюарт редактор хуэтчи сюхши заместитель ирсо со жима ир селирсун ху ардуйти Эльбрусо ищет хо дахару амур юхо Эльбрусо балху амур юхо Эльбрусо ищет шиен ши ха арш дой ши гадол ха арша тан киги чарна дадалуш. Сюгаду из тюэрду бог швацар, и вайкомх доглуш шварк из. Из инаха хинц элер шоустлэ притол шара. Винак из Эльбрус, вина Ахмада, Муса, дал гешдельцун вайнюк варинц давел. Шоустлэ ялгитол шара. В шарани ишт шоустлэ исол шара. И сатамшин ца хинц хо олзар шу вайц эрдях чхэнаха от Казахстаня вай метуат дела Казахстан, Шил, Шилу, вай амхил ешяцел, вай дюнянчур, дэй, вай дакалхиндол, вай омха юх, вай метуат луш, вай амхил луш, ца хагам буй и барк от нахт, цун дела цара хил хилир от замна бяхт бол, шинцки бол, вай и биг султана Муса, Абдулаев ли, шинцкус хаяли, ногчи мет институтя, вай директор вол, Абхада Муса, цкамир Мелдеш, айсо. Мел дох кумду из. Таан цюнга дол хаарш и доктор, айлмай филология, айлмай доктор хиларал совна ха. Таан цуна вай ногчи дадахнарг, хиндерг, мудрость ок вай хикм, хейкал, кетам. И кегир хуаш дадал хаар. Инах вай нюк ахилара сун из вай йог хазню эл хиетх сун. Ишт Эльбруса шиена юхя орг журнал, кюарт редактор ол чхэна ха. Хок махка бу Элбол, дик литература веч, ца куэлирцу от литературны, кэрч, культури кэрч куэлирцу от журналах, Бурчаев, Халим, до Денис Сумбулатов, из хавалирцу, Гамаев, Вах, Гойтир, и хавалирцу, ищет массу отховоушах тэх, от университетера, Умарова, Асет, хинци, таган, буалбеш, духто, ца бэрш, вайнюк, да, бэла, ама от журналаха, журнал дирцу.
1: Баду, зарин, сё, цакуз, лахвар, Эльбрус, Алгеш Дойлсон, сун аха, эза техник дюш чекведер, цун дел из университета, витир, цун дел су паррат, ногчи маттир, ерси маттир гвачур, гвозар, ерси маттир, ногчи маттир гвачур, вай дин вошто, он классикал, абузар, эдмиротан. Ишт и похмал дош, сахалыч зарин, хо, кёрт редактору арг журнал, от Эльбрус Кюгел Денел, журнал, Тоқа арштағылыш, өрсей ноқчы матта, ішті дика еш, хум гоузархи, гвачлыр ерейд ақ, өзлөйі чо мен көйлі Эльбрусия.
0: Иба дұқхон, хажал, ца ноқчы муат, ноқчы литератур, ца ноқчы хум харыл сова, вайар дүниен юқар хумша доуз дез, дүниен юқар культур йоз ез, ас бо хинти цо сүй елла эстетика бош, са кеншки цо то, и туна и книгш ешит луш, тоқи ит луш, фил инз мамардаш Вилли, Мираб Мамардашвили, диссидент Хилвуиз, и Вюешерцо, философ, ша вещи трюга, виш оли, энциклопедический, хаарш долж.

0: Вот и чо массу аур, там культура, литература, философия, хилацаша, цуна математика, массу илмнядер, и мичи асбо и балха диша валур, вар, цуна экономист хервар, цуна инженер хервар. Садоли торцо. Хар иштхэч, иштхэлиш маяц оли, хиил вяздар хочет. Кетам лоркцо, иш нис нол и боркцо. Хиил стаган годин вук и сунха от редакции хаборше, хоккулт. Ах, гоен, ши балба, та она, ах, не хум редактировать яшхэч, не хум юшхэч, хо, хай хум да кия мацакы, хо. Ишт, та он асбог доктор наук хили, хили шел.
1: Вэр.
0: Та хаш дарк.
1: Дух статьяж, рецензий шерцен.
0: И хум да та он, и ар вял цуна защити, хум да цун хан яцер, цун хан яцер, цун биш бар и журналя. И болгар, и тега де бюса от журнала дарцун. Хунд эч цун йок шихаз библиотекер цу кечин. Шиен ёшил кинш ка ёти тун. Мел дукум лорцу хаусал хажал хоку хейниху ишт эл вишт эл бош. Кавказки литература, окьери Кавказя цун сан ёш из-за преподавателя хил от своей. Осети, Галгайчу, Хойх Швариха,
1: Кавказский,
0: Нальчики, и Кавказский литератур, Хьехвай, Нокчи университет, а вар и цан замна, Хьехш. Ишт Хьеч университет, Хойх Швар, Церц, Зае, Ерцон, Массерца, Гергер, Ло, Юршли, Люрцоч, ох.
1: Бада. Зарин, таган, аса, аха, литература, из Войшол, Балбешол, штаг, Массер, таган, ще, Бела Стол, Аллах, Туашю, Дук, Минкрилов, Казбек, Язин, Нохчи литературе, Ахи, Барт, Колор, Рецензии, Статья, Ахи, Рецензии. Так, цена и тех дистин долг был, Дитер, Аламач, Одони, Диктейцер, Прийти, Алачала, Илдердов. Служим Аллах Ариэлера, цена Гулардер, Война длиною в жизнь, Эл. Из Аламач, Одони, Ши, Бергиш, Гиннер, Леллер, Шамори, Беженец, Леллер, Мусом, Гиннер, Ши, Дагах, Чехна, Ибаня, Вехчудон, Диглазан, Барзин. Зарин, Тон, Леждина, Алам, Рай, Вючул, Тахана, Виндакочул, Дохчул, Эльбрус, Минкайлов, Исамбул, Яздарха, Боцурш, Бохи, Историкш, Эльманч, Физикш, Вай, Нех, Цеох, Шилбул, Нах, Вайхалкана, Пейдбимбул, Нах, Валли, Масях, Шахал, Цуна, Нохчи, Республик, Мехтас, Кадиру, Рамза, Хаждаване, Силас, Этиллир, Нохчи, Республика, خلقان یادر خوال ایت احنا عنا تولی شد ات ارو دقا هم دوانی دیقر را همان ای البو سن بولن وی یادر خوال دین بوش شد تبوش کلاسیک شلا بوش احاقینال احمد و موسا دلگیش دلسن ای ناخ تخن بوزه ایش بیت تبا هون دیزه استن کگیر خوال
0: Кегер хуашт масал дух из. Таган кегер хуашна хажал ша дюнянчуа хуне лац биез. Ше дюнянчуа ху ал шо хилез. Тагана хин свайн та прагматичный зам юг вай рыночный зам юг таан. Юахкар ецар ва цунт ирса яхкар ва хал бахам бохш. Та и вайн чудеч вайн хатя вай менталитет дох шума дац и вайн ха вай фольклоре ха холдайш ца вай мухила юг метиг хума вайн цан. Вайн хайд حدال و شوم خیت سونی. هر نخه ای حال باهم ایزات سدیچه تان قومن یش قم با کدو حموات بلا ح سین قیتام بلا хо хавари дейшка дюн киин та культур моей вай та өзингал и өзингал хо хайваш вела ха так и кам дада ишулшда и хум и ком кюрт и хум лардинаш бу и Эльбруса и Ахмада Муса и Лейч Абдулаев Биг Султанов Муса вай халбях бол вай мамкай Муамад Арби Гадай Муамад Сала и нах тагана иш ю-юха хис хасхи Ехам хул молниш. Сама да из дик хил вома хил. Хотя как духу мадатсон. Вот юг-юг вайкцян гладуш. Син атлам хулк ишт юг-юга и диц дишту. Университетшка, институтшка. Тан цар тях дитиндол цер и хазни из дахьих дагайт. Цан и масл хилит. Хо дюхар воти хаит. Тан хихар хо бог. Аса су митча хилчи са хихар хо. Ца сун бит слурбац. Бит сба ищи ацун эльч. Иш цихиля сотахан хокхуй цан вах. این از قمیل دیر در چر سون چر غدی نخ سویه چون غدی نه چر دوخش نخن خیل هینز قون یزدر خو اولی ایل بروس یوق یالی نیرتخ قونش یزدر خو چون اغو تان از اغون یا میل دوخ پهم دول

0: اشتغل تسئي يولش يازدر خوايبو تسوه نو بيخ تسوه غودين تسوه تارنا يأغو يل تسوه حيخن بين تان إشت بول ناخ إز باي دوزل دوقي إناخ تسغيش باي تينغ دوزل ديدو باي حينغ لاتس ديوцер دو سج أوغ أولغزر لأمبر تسونا يبلي يول تشخيناها تسون يورت أزغلنها إش كول تسيتيل لوش إش تسارك ديخر دينير دال مولاشاش إدير دو أليير تسار هين تسار تزايني إيال شتوخولش دو ميشت إيغان تاد شكولي تسيرش أورمشكي تسيرش تيخك ديز هون إيش إش دين بيسيت
1: إش إيسيح بيتيت بعدو زرين تغن حاب بغو هقر يالا أديوت تشخيناح أها Минкейло Эльбус Лецнерг, Цадуэш Дер Гахчил Дози, Ти Озезонж, Дал Цун Геш Дуэл Хуна, Дел Рез Гилхов Передача, Ишт Дуны, Хоух Дош, Хай Белах На Уаст Хвей, Массери, Дешех, Бакол, Нохчих У, Нохчих, Минкейло Эльбуса, Дош Элдерн.
0: А Дей Рез Хуан Олхазар Цуна, Да, Има Масала, Цудук, Статья Шиазин, Куалара Лех, Мамакая Муахмада Варцун, Мамакая Муахмада, Ишт, Куэрт Редактор, Орг Журнал, Куэрт Редактор Варис. Цашия, Это цинц дустарх цо мелдик. Хин цунц, мама кая муамад ца бейт, от Эльбруси дахара неках ца тирх еч, и бейт ешли арсон.
1: И чо дихар, ду зарин?
0: Эхян га эл, и вайна танч, о, уешума духа.
1: Потомкам бог, ду, дуй? Ярзимат.
0: Замано люстуш да эху вай ширыш, а вай да урду, ожилу хэшна, вай бисак исмаш бицлурбу кеста, дюсурду хэкалан, гулла китача, дела кухэ Энан лилар акарло. Цут улган дахар замано дацдо. Хитаря хэкало яхкина ларю. Байшараш кардина вайх иса тарлуш. Тка диса матарло тэхян на керла. Эзар за эля ахэкалца дэна. И цхадуаш куэллина вайхэно явай. Бак мелдерг салияхуаш и лэля вайца. Водики тэкина яна чухэна. Тхосанна куэллинчу тэхяна цахо. Гайгану вожина велха атарло, тхахейнах куэллинчу, иллица сецна. Гоем цар куэллиндол, и ца дуаш дуй, и ца илли. Тхана извайц ду бохцу. Ишт вайя тхан оц иллиашт ах киинду, оц дышт ах. Цундейла бак дуаш дуй, дуаш дюсар долш дух олхазар. Хейкалц эл дул, дуаш дал дейкал бой.
1: Амин. Зарин, сун кисла хейк хо литературу ед, хау хо ма хазне ясан чо педагогию. Хой мах хой, оц я хар зарин зияшу махан номакаев. Оц байту кисла хо ед, вай, вэш дэй, вэш Хоз ёрд ламас шилк ёрдынгав, изэш айг лэр яш тхидаг даа дээш дуй. Зарин дээр рэс хэлом передача даа лэцэр. Хоэ махху ацуд яшу адэкё, мара шаулшу.
2: Ашла дюгэр ом ламас тшцэ ёлч передачи. Цу передачах шэнхэтаркшу язда ишхэрю, грозрадио@mail.ru адресац тха электронной почте.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Специальная реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни. Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Специальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Если радио, то Грозный.

Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.